тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 сентября, и тема сегодня «Воздевая чистые руки». Место Писания, первое послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел повелевает мужам, а также всем людям воздевать чистые руки во время поклонения и молитвы. Руки играют важную роль. Они олицетворяют собой нашу жизнь. Руками мы прикасаемся к людям, руками мы прикасаемся к нашим близким, к женам, к мужьям, руками мы работаем, руками мы водим автомобили, руками мы делаем много всего. Наши руки на самом деле символизируют нашу жизнь. И когда мы воздеваем руки, мы не просто поднимаем их вверх. Это символ того, что мы приносим всю свою жизнь Господу. Все, чего мы касаемся, все, что мы держим, все, что мы делаем своими руками, мы отдаем Господу. Поэтому, когда мы воздеваем свои руки, это не просто формальность. Это не просто физическое действие, это символ того, что мы свою жизнь отдаем Господу, подчиняемся Ему, поклоняемся Ему. Нам заповедано воздевать руки пред Господом. Это заповедь. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся откровенно поговорить о некоторых тайнах прославления. Я позволю себе высказать свои человеческие страхи, а может быть, кто-то узнает и себя в этом. Когда я хвалю Бога, то соглашаюсь на унижение из необходимости, а не из чувства преклонения. Хвала другого унижает меня. Она неприлична для человека, уважающего себя. Именно это Мелхола пыталась сказать Давиду, когда тот скакал перед ковчегом Божьим. Ей казалось, что Давид не должен быть до такой степени индивидуалистом. Он ведь еще и муж, и чей-то сын, и брат, и, наконец, лицо государственное. При таком поведении он ставит под удар все свое окружение. Это, по меньшей мере, неуважительно с его стороны по отношению к членам его семьи или, там, скажем, его подданным. Ладно, пусть люди смеются над тобой, Давид, но ты хоть меня пожалей. К чему эта публичная демонстрация своих чувств? Твоя хвала Богу – это мое всеобщее унижение. Ты хоть видишь эту взаимосвязь? Или ты уже ничего не видишь, кроме своего Бога? Неужели Бог хочет этого разлада в нашем доме из-за таких пустяков? Ты делаешь мне больно, Давид. За что? Ты горд и упрям. Ты ведь можешь скакать в своей горнице сколько угодно, но зачем так унижаться у всех людей на виду? Есть же какие-то нормы приличия, наконец. Это то, что пытались также сказать книжники и фарисеи Христу при его въезде в Иерусалим, когда дети кричали ему «Осанну!» «Скажи им, чтобы замолчали!» Это диссонирует со всеобщим настроением. Наконец, это неэтично, столь откровенно выделять одного перед всеми остальными. Некуда глаза деть от стыда. Нет, это крайне невыносимо, столь откровенно превозносить и прославлять кого бы то ни было, пусть даже и Бога. Хвалить – это низко, это посягательство на мое человеческое достоинство, это вызывает отвращение, наконец. Нет, хвалить неприлично, поэтому хвала не может быть обязательством, она не может быть вынужденной. Она не может быть условием. Хвала является реакцией в ответ на величие Бога. Только в восхищении, когда я восхищаюсь Богом и, соответственно, хвалю Его, выражаю свое восхищение, нет стыда. Практически Бог становится Богом с момента Его боготворения в моем собственном сердце. Не иначе. Спасибо, что вы провели это короткое время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя,

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 сентября. Учитесь у Павла. Я всегда молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух мудрости и откровения. Послание к Ефесянам 1:17. Расширенный перевод Библии. Я также хочу обратить ваше внимание на некоторые молитвы Павла. К тому времени, как я дошла до его молитв в посланиях к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам, я не могла сдержать слез. Мне было стыдно за мои плотские молитвы. Молитвы Павла оказали на меня очень сильное воздействие. Я изменилась раз и навсегда. Я видела, что Павел никогда не молился о том, чтобы люди жили легко и не сталкивались с проблемами. Он просил Бога, чтобы они могли перенести все то, что выпадает на их долю, чтобы они были ведомы Духом, чтобы они были стойкими и терпеливыми и являлись живыми примерами Божьей благодати для окружающих. Он молился о том, что действительно важно для Бога. Исходя из собственного опыта, могу заверить вас в том, что Бог наделяет нас невероятной силой, когда мы молимся подобным образом. Мы должны больше думать о своем духовном состоянии, нежели о том, как нам получить то, чего мы хотим. Сегодняшний стих – это пример молитвы Павла. Он учит нас молиться о том, чтобы Бог дал нам дух премудрости и откровения. Я уверена, что просьба об откровении, то есть о духовной проницательности и духовном понимании, это одна из наиболее важных молитв. Слово «откровение» связано с глаголом «открыть», то есть «снять покров». Мы должны просить Бога снять покров со всего, что принадлежит нам как верующим во Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Он открыл нам истины, содержащиеся в Слове, чтобы мы поняли, как следует молиться за себя и за других. Когда кто-то рассказывает вам о библейском принципе или о духовной истине, это информация. Когда Бог помогает вам понять эту информацию, она становится откровением. Откровение делает истину близкой и личной, и никто не может лишить нас ее. Божье слово на сегодня. Перестаньте просить Бога о своих нуждах и начните говорить Ему, что нуждаетесь в Его присутствии. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как можно осудить грех дочерей Лота, если еще не было Моисеева закона и предписания об институте брака?
1: Ну, это не совсем так. Когда мы говорим об институте брака, вот он-то как раз и появился очень и очень рано. Практически с момента существования человечества институт брака был установлен как неотъемлемая часть жизни людей на земле. Во-первых, мы видим, что Бог, когда принимает решение создать человека, Он говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему сотворим его». И дальше написано 27 стих 1 глава Бытие: «И создал Бог человека по образу своему, по подобию своему». И дальше сказано: «Мужчину и женщину сотворил их». То есть изначально у Бога был план, изначально у Бога был дизайн, в котором имел определенное место мужчина и имела определенное место женщина. Этот дизайн, конечно же, центральным элементом этого дизайна была семья. Вот почему мы видим во второй главе Бытие объяснение, как семья создается, и там один принцип доминирует, очевидно, этот принцип виден там. Этот принцип связан с тем, что написано: «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Этот принцип говорит о том, что человек оставляет отца и мать, он уже не связан со своими родителями, даже так, как он был связан раньше, не говоря уже о каких-то связях, которые были у дочерей Лота со своим отцом. Это во-первых. И во-вторых, этот принцип предполагает создание отдельной единицы общественной, которая состоит из одного мужчины и одной женщины, и которая состоит из абсолютной посвященности их друг другу. То есть идея брака, как она представлена в Писании, один мужчина, одна женщина, посвященные друг другу на всю жизнь, эта идея, она берет свое начало в день сотворения Евы. То есть тогда, когда была Ева сотворена, этот принцип был утвержден, этот принцип был известен. Правда, после грехопадения эта структура была, или эти принципы были извращены. Иисус Христос очень интересно говорит в 19 главе Евангелия от Матфея, когда ему задали вопрос фарисеи, как вот Моисей разрешал людям разводиться на определенных условиях и давал там, регулировал, когда можно разводиться, когда нет, или как это происходило, он отвечает очень интересно. Он говорит в 8 стихе, это 19 глава Евангелия от Матфея, он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». То есть здесь сказано, что изначальный закон, который, естественно, был Богом создан, он был строже Моисеева закона. Это было известно людям, это было их второй натурой. Но когда мы говорим о грехе дочерей Лота, здесь более сложное явление, чем то, что они переспали со своим отцом. Во-первых, мы видим, что они переспали со своим отцом втайне от него. Они пытаются скрыть это, они пытаются привести его в состояние, в котором он не понимает, что происходит. Они его напоили, и он не помнит, что произошло. То есть они понимают, что отец просто так на это не пойдет. Это значит, отец, по крайней мере, знает, что это плохо. По крайней мере, отцу было известно, что так делать нельзя. Почему они это прячут? Но даже это является не самой главной проблемой здесь. Самая главная проблема заключалась в том, что дочери Лотовы, точно так же, как и те дочери, которые остались вместе с зятьями, остались там в Содоме, они пропитали свое сознание, свое мировоззрение содомским грехом. Когда написано о том, что Лот впервые обратил свое внимание на Содом и Гоморру, там указано, что люди, которые жили там, были весьма грешны. Тем не менее, это Лота не остановило. Лот решил, что этот город развитый, и этот город, который может принести им выгоду, принести богатство для них, он постепенно приблизился к этому городу. И хотя о самом о нем сказано в Новом Завете, что он мучился в праведной душе своей, он привел свою семью в такое положение, в котором она впитала жизнь этого города. И она стала для них нормой. Мы видим описание того, что происходило в этом городе в 19 главе книги Бытие, где сказано об этих ангелах, которые пришли для того, чтобы вывести Лота оттуда. И мы видим, как все жители или все население собралось, и они стали требовать очень дикие требования, предъявлять требования к Лоту, и когда он не согласился, и всю эту очень грязную историю. И мы видим самое главное, что происходит там, что когда Бог говорит Лоту, спасай душу свою, забирай свою семью, Лот стал говорить к своей семье, они не поверили. Они посчитали, что Лот шутит. И, в принципе, причина, почему они посчитали, что Лот шутит, была связана с тем, что Лот своей жизнью говорил обратно на протяжении многих лет. Он их привел туда. И он одобрял, если не одобрял грех, то он одобрял образ жизни, который ведут эти люди с их достижениями. И поэтому тогда, когда ему нужно было принимать решение, он не смог вырвать своих дочерей из этого греховного мышления, греховного образа жизни. И даже тогда, когда он вытащил их из города, город не ушел из их сердец. И весь менталитет и вся философия жизни этих дочерей – они очень ярко проявились в том, что они сделали после того.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Испытание веры. Один ортодоксальный христианин принимал на веру все, что написано в Библии, буквально. Однажды к нему с вопросом обратился ученый. Согласно Библии, Бог сотворил землю 5000 лет назад. Но ученые обнаружили кости, свидетельствующие о том, что жизнь на земле зародилась на 1 000 000 лет раньше. В ответ христианин сказал: «Когда Бог создавал землю 5000 лет назад, Он намеренно оставил эти кости, чтобы испытать нашу веру и узнать, чему мы скорее поверим, Его слову или научному свидетельству».

крылья опалил. Это хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не случая снова небо попросил.

отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Извлеки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете».

0: Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, о четырех ветрах приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище.
1: Ай, народ, пришло время твое.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Держи, что имеешь. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Откровение 3 глава, 11 стих. Замечательная фраза Сына Человеческого из книги Откровения звучит предупреждением для всех христиан. Или только для пасторов. Может, вообще для ангелов? Там так и сказано: ангелу Филадельфийской церкви напиши. А может, любого из нас Бог видит как ангела? Но ведь мы выше ангелов, значит, ближе к Богу, значит, более бескомпромиссны требования к нам. Все, что написано в Библии, нас касается и к нам говорится. Мы предупреждены. Мы можем потерять что-то важное. Обычно, если я боюсь потерять кошелек, я крепко сжимаю его в руках. Если ветер срывает с меня шапку, держу шапку. Если боюсь потеряться сам, держусь за того, кто знает, куда идет. Все самое ценное у нас под замком и под контролем. Но здесь что-то иное. Суть фразы в том, что сохранить самое важное свое мы можем, оберегая чужое. Это чужое порой не кажется нам значимым. Вот представьте себе хоккеистов, которые выходят на лед без формы и клюшек, прямо из кафе, соревноваться за чемпионство со своими соперниками. А зачем нам форма, решают они? Мы и так чемпионы. Всем и везде об этом не раз уже сказано. Мы-то на площадке отбываем формальность. И вот в конце игры они глубоко удивлены, что награждают не их. Что за недоразумение, возмущены спортсмены. Никто, да еще с таким пиаром, не объявлял себя чемпионами. Все средства массовой информации громогласно надели им венцы победителей. И вот пролетели. Берегли свои венцы и потеряли их. Потеряли, потому что берегли не тем, чем надо. А чем было надо? Мы догадливее нерадивых хоккеистов и подскажем им: клюшками. Клюшками и коньками, майками с орлами, шлемами. Вот чем надо было сохранить.

0: охранять свои медали. Эх, это образ. Мы дети Божии, а мир – поле духовного сражения. Придет время, и мы сложим свои клюшки, а взамен получим венцы, которые навсегда и станут нашими. А пока великая игра не закончилась, нужно сказать себе: крепче держи клюшку, а клюшкой – шайбу. Согласитесь, что Олимпиада – время богатое на примеры. Но я не хоккеистов критикую. Я создаю понятный нам образ, задевая за живое. Сыплю соль на раны, дабы не забыть про соль. Так что же должен крепко держать ангел Филадельфийской церкви? От чего зависит результат его служения Богу? Без чего не получит он своего венца, а награду его может получить кто-то другой? Вопросы эти пусть не дают нам покоя. Ответы рядом. Вот они, читаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Откровение, 3 глава, 8 стих. Две вещи должен я хранить, пусть и нет у меня никаких сил. Это слово Божие и имя Божие. Это ценности, вверенные мне Богом. Я получу свою награду, если они останутся при мне. Если я не...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх Московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. Кишиневе на площадке Чеснао-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 сентября.
2: «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Евангелие от Луки, 17 глава, 5-6 стихи. На самом деле вера – это могучая сила, с которой не сравнится ни одна сила. Но используем ли мы сегодня эту силу веры? Если говорим, что верим, наши дела должны соответствовать нашей живой вере. Апостол Павел говорит: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Помню, как годы назад Господь проговорил ко мне: мой народ верит, что я есть, но он не верит, что я могу. Очень многие верят, что Бог есть, но они не верят, что Он что-либо может совершить в их жизни». В этом месте Писания мы видим, как ученики подошли к Иисусу и попросили, чтобы Он умножил в них веру. Иисус же сказал им в ответ, что если их вера всего лишь горчичное зерно, и они смоковницы могут сказать: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушается и исполнит. То есть у веры есть дела. В послании от Иакова, 2 главе, 26 стихе, мы читаем: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Возлюбленные, прямо сейчас подумайте о той проблеме, которая мучает вас и не дает вам жить в свободе. Если поверите, то проблема может решиться уже сегодня. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

наша жизнь.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 78, Псалом Асафа. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками, пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили». А мы народ Твой, и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и рот возвещать хвалу Тебе. Глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда он обличает тебя». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было, продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий.
2: Вы слушаете план победы.
1: Глава 5. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И я сказал сам в себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господен, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц». Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ – дровами, и этот огонь пожрет их. Вот, я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб, все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноградник твой, смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете: за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огнем Бевкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень. Горе нам, день уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемую. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и дома их перейдут к другим, равно и поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражи над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из далекой страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь: вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся они отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроенные, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они, упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо. Все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас, друзья.
4: Доброго утра, дорогие друзья.
3: Сегодня у нас четверг, и как обыкновенно по четвергам мы разбираем деяния святых апостолов. Дошли уже до 15 главы, ждем Олега Дмитриевича. Сегодня наш соведущий будет Олег Дмитриевич Шербан, Вероника Крестьянникова и я, ведущая Дарья Рёмина. Ура!
4: Это хорошее начало дня.
3: Настроение уже воистину вот осеннее, согласись, да? Такой ветерок свежий уже по утрам, прям такая вообще прям хорошо.
4: Утром прохладно, вау, Краснодар да. Весь в восторге. Наконец-то.
3: Достала сегодня свою уже любимую толстовку. Есть определенная приятность от осени. Вот. Ну, время идет своим чередом, а Слово Божье пребывает вовек. И, соответственно, я предлагаю тогда нам почитать сейчас то, о чем сегодня будем говорить. Как раз-таки прям зарядимся. Начнем с Божьего Слова. Деяние, 15 глава, с 1 стиха, и прям всю главу прочитаем. Открываем.
4: Я усиленно открываю,
3: дорогие друзья. Я тоже.
4: Вы не видите, но оно есть. Так, отлично.
3: Так.
4: Это очень интересная глава, где мы здесь увидим собор.
3: Ну, события там связаны с тем, что
4: в Иерусалиме
3: нужно было определенные обряды соблюсти. Там произошли некоторые распри. Ну, давай почитаем. Читай.
4: Итак, Деяния, 15 глава. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал нас, из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильными словом, преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
3: Вот такой вот сегодня...
4: Фух, дочитала.
3: Да. Сегодня такая будет тема у нас, да, Иерусалимский собор, а именно решения, которые были приняты во время Иерусалимского собора. Конечно, на эти решения очень сильно повлияла речь Павла, да, речь там Иаков выступал тоже. Вот. Тут важно сказать, что в чем вообще суть конфликта заключалась и почему решили вот такой собор организовать, собрание, скажем так, да, просто в то время, когда язычники начали активно каяться, принимать Господа, многие из иудеев начали требовать, да, чтобы язычники для своего спасения все-таки продолжали соблюдать закон Моисеев и обязательно обрезывались. Вот. И в связи с этим восстали, естественно, Павел, который был послан, да, к язычникам проповедовать Евангелие. И здесь мы увидим, как он будет все-таки говорить о благодати, да, что мы спасаемся не делами закона.
4: Очень интересно, что это получается такой момент проявления централизации, формирования такой вот структуры, в которой в центре Иерусалимская церковь, куда апостолы направляются за решением спорных вопросов.
3: Ну, Иерусалим, я так понимаю, да, считалось таким центром, как раз-таки христианским центром,
4: ну,
3: если можно так сказать.
4: Откуда распространилось, да.
3: И там принимались вот эти вот основополагающие решения. Что ж, я думаю, будет интересно. А сейчас я предлагаю нам послушать новости, и потом сможем вернуться к теме.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснао Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Господи, благослови, пожалуйста, во имя Иисуса Христа.
2: Аминь. Продолжаем наш прекрасный эфир. И очень рада приветствовать Олега Дмитриевича Шерман.
3: Доброе утро.
2: Что ж, мы прочитали главу, Олег Дмитриевич, обсудили, что сам вот этот собор, он состоялся благодаря тому, что произошел конфликт, и очень сильно хотели, чтобы иудеи хотели, чтобы язычники обрезывались, соблюдали весь закон Моисеев, чему, конечно же, противостал Павел. А мне вот хочется, чтобы вы дали нам какой-то комментарий по этой теме, и двигались дальше.
3: Да, у нас это 15 глава, 12 сегмент. Вот. И мы помним, с чего начинается, да? Говорили о том, что невозможно спастись, если не обрежетесь. И сегодня в церкви возникает тоже вопрос. А нужно ли исполнять закон Моисеев? И в какой его части? Вот, и некоторые люди есть, которые утверждают, что вот этот Иерусалимский собор необходим был для того, чтобы язычники только могли войти в сообщество религиозное. Вот, так как, ну, как младенец, например, как ребенок входит в церковь, ему говорят, ну, тебе, ты еще маленький, тебе не обязательно все исполнять, ты вот это делай, и все. Но со временем такие люди считают, что необходимо прийти к тому, что, например, сало кушать нельзя, потому что это не кошерная пища. Но исполнять нужно субботу. И многие разные другие религиозные обряды. То есть считается, что иудаизм – это и исполнение вообще всех, всего закона Моисеева, включая его обрядную часть, является обязательным вообще для всех людей. То есть иудаизм – такая высшая точка религиозности. И, на мой взгляд, здесь этот конфликт присутствует. Вот. Вот эти набожные иудеи из обрезанных, они упрекали и говорили, нужно обрезываться, нужно исполнять закон. И мы тоже сегодня говорим, что закон нужно исполнять. Вы как считаете, нужно исполнять закон?
4: Боже, Моисеев. Закон...
3: Моисеев.
4: Касательно 10 заповедей, конечно.
2: Но Иисус Христос нам четко сказал, в чем есть весь закон и пророки. Угу. Возлюбить ближнего, как самого себя, Господа Бога и ближнего. На этих двух заповедях основывается весь закон.
3: Да.
2: Нам все-таки нужно, я думаю, знать эти 10 заповедей, понимать, но очень сильный акцент делать на любви, которой нас призывал Христос.
3: Угу. Да, сегодня у нас даже есть некоторые христианские течения, ну, например, адвентисты седьмого дня, которые говорят, что ну, нужно исполнять субботу.
4: И у них отдельное есть свидетельство, потому как они живут в современном мире, где суббота – рабочий день, и действительно они держатся этого как чего-то влияющего на их состояние, как вот христианина.
2: Ну, апостол Павел и по этому поводу, да, дает комментарии в послании к евреям, он говорит, что мы вошли в покой уверовавшим, мы, в принципе, в покое пребываем, но у нас каждый день вот это суббота, потому что мы вошли в этот покой. Но они, наверное, имеют свидетельство, в принципе, они имеют свидетельство того, что происходит в жизни человека, когда он обычные законы исполняет. Вот седьмой день отдыхает, да, допустим, человек, и благодаря этому он, конечно, восстанавливает свои силы, если еще и качественный отдых, да, там... Это логично, даже если, мне кажется, неверующий человек это будет делать, он будет иметь добрые плоды от того, что он соблюдает субботу.
3: Я бы хотел спросить у вас, а есть ли у вас, ну, действительно, если мы не делаем акцент на субботе, если делаем акцент на воскресенье, а действительно ли вы отдыхаете от своих дел в воскресенье?
4: Вообще нет, потому что воскресенье еще день служения. Поэтому как отдых, извините, вообще мимо.
2: В прошлом году у меня такой день отдыха, когда я старалась ну, прям выдохнуть. Это был понедельник, наоборот, потому что воскресенье раньше было сосредоточение многих дел. Потом, ну, в церкви там служение было. задействована. Вот. А сейчас, в принципе, у меня получается в воскресенье отдохнуть. Я на служение сходила, после обеда такое, никаких таких дел не планирую. Самое главное же отдых, и там, да ты даже можешь мыть полы, но ты отдыхаешь, потому что здесь же дело не в том, что мы делаем, а то, какое у нас сердце, легко ли там, свободное. Mm-hmm. Или мы в суете, и мы продолжаем вот нестись, и мы загружены. Или мы выдохнули, у нас перезагрузка происходит, мыслительная, да, там, моральная.
4: Ну, мне кажется, просто момент такой, что вот этот день покоя, он же не для отдыха вообще выделялся, он выделялся для общения с Богом, для того, чтобы быть его в присутствии, то, чтобы...
3: Ну, на самом деле и для отдыха. Вы помните, когда они по пустыне путешествовали 40 лет? Обратите внимание, что манна падала в пятницу
2: на два дня
3: в
2: вперед.
3: Два раза больше. Чтобы ты не готовил кушать в субботу. Понимаете? Ну, вот представьте себе, обычно у нас, у нас сегодня выходной, сегодня наварим, наедимся там и так далее, нажарим шашлык. Вот. А по идее, суббота – это время, когда ты успокаиваешься и задумываешься о жизни. А как я прожил эту неделю? Представляешь себе, не месяц, не год прожил, а неделю. Вот интересно, если мы будем сверять свои духовные, ну, жизненные часы еженедельно, как изменится наша жизнь качественно?
4: Ну, мне кажется, здесь момент такого погружения в присутствие Божье, угу. Но с нами этот Дух Святой сейчас круглосуточно, без выходных, то есть мы, угу. По идее, вот этот процесс самоанализа с Божьей помощью, он происходит ежедневно. То есть нам Дух Святой обращает внимание на какие-то моменты, где мы, может быть, поступаем неправильно, или где-то что-то в наше сердце закралось, что-то не совсем, угу. Хорошее закралось. Вот. И тогда, получается, этот процесс постоянного самосовершенствования, он не еженедельный, он ежедневный.
3: Согласен абсолютно с вами. Но, тем не менее, представьте себе, если у нас все-таки еще есть время, когда мы осознанно планируем все свои дела, важные, основные, там, закончить какому-то дню и выделить. Ну, например, я себе стараюсь выделить понедельник. У меня суббота, шаббат, не воскресенье, а понедельник. Чтобы в понедельник я мог спокойно почитать книжку, посидеть с семьей, почитать Библию вместе, помолиться. Не всегда, честно говоря, получается это, но вообще это хорошо, когда мы осознанно останавливаемся. Ну, да, я понимаю, что не все люди могут себе позволить, так как я могу читать книги каждый день. И у меня работа такая, видите, мне повезло.
2: Я вам больше скажу, не все любят читать, Олег Дмитриевич. Некоторые, для некоторых людей отдых – это не почитать книгу, это, наоборот, загрузиться.
4: Это, ну, дело привычки, это момент такого процесса самовоспитания где-то. Но я, честно, я стремлюсь к тому, чтобы выделить себе один день хотя бы на отдых, честно говоря. Mm-hmm. Это такой момент для меня, на самом деле, чуть-чуть болезненный. Но, mm-hmm. если возвращаться к теме про закон, то для меня очень показательной в этой сфере является послание к Галатам, mm-hmm. обязательным. Mm-hmm. Потому что здесь вот прям детально апостол Павел расписывает свое, как бы, отношение к соблюдению закона, там, где оно превыше благодати как раз ставится, вот этот момент, с которым он пришел на этот собор. То есть и здесь, как бы, назван закон детоводителем ко Христу. Mm-hmm. То есть как еврейский закон был дан еврейскому народу, чтобы просто подвести их как за ручку к воскресению, к смерти и воскресению Христа, где уже действительно происходит общение народа с Богом напрямую. То есть здесь вот как...
2: Ну, он говорит, вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати, да, в послании, да, Галатам.
4: Да, да. И также послание Галатам, вот 3 глава, 13-14 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Mm-hmm. То есть к явлению Святого Духа на самом деле Бог готовил еврейский народ все время его существования.
2: Здесь, да, очень момент важный о вере еще. То есть как раз-таки вера нам и позволяет, да, скажем так, иметь вот эту свободу свободу от рабства закону.
3: Да. Прекрасно. На самом деле все это на своем месте. Но я просто, знаете, о чем говорю? Имея вот эту свободу, на самом деле, и общение с Духом Святым ежедневно, все равно есть опасность погрузиться в какую-то суету. Даже служение. Может ли служение быть для нас этой суетой и рутиной?
4: Конечно, конечно.
3: Почему наступает момент выгорания, например? Потому что ты работаешь или учишься, да, целую неделю. Потом еще готовишься к служению. Еще и служишь в воскресенье. И практически твой организм, по большому-то счету, не отдыхает. Твой, все равно тебе необходимо... личная вот остановка и встреча с Богом. Потому что служение на своем месте. Мы и служим, в принципе, 24/7. Вот. Но все равно необходимо и полезно останавливаться, побыть, чтобы не наступал этот момент вот этого выгорания. Ну, я как пастор вам скажу, у меня в жизни было много случаев, когда я уставал очень сильно от служения, от нагрузки, от ответственности, от общения с людьми. Я не знаю, вы устаете от общения с людьми?
4: Есть такой иногда.
2: Ну, есть. Здесь еще момент не только, вот вы говорите, почитать Библию, раз уж мы так сильно про отдых начали, да, там помолиться, побыть с Богом наедине. Мы же не только про дух, мы еще про душу и тело. Угу. Нам нужны и вот эти простые вещи, то есть база, да, это и сон, где-то недосып скопился еще, и это тоже очень сильно влияет, поэтому одно без другого мы неразделимы. Мы как в духовных вещах нуждаемся, в духовном отдыхе, но и в физическом.
4: Здесь для меня в этой ситуации как большой пример иллюстративный такой, это когда Илия, пророк наш великий, замечательный, ветхозаветний, когда Илия получил, так сказать, уведомление от царицы после того, как он там порубил вот этих вот всех идолопоклоннических жрецов, он получил от нее уведомление, что вот завтра или там через несколько дней к тебе придут и вот...
2: Бьют.
4: Удачи тебе, да, друже. Он взял ученика своего, которого он взращивал долгое время, побежал с ним куда-то, не помню, то ли в Вифанию, то ли в Вирсавию, куда-то, короче, туда.
3: Нет, пошел вот. В пустыню.
4: Оставил там ученика, которого он все это время взращивал, на, ну, видимо, у каких-то своих друзей или у кого-то, и пошел в пустыню. Он пошел в пустыню, дошел до какого-то куста, грохнулся под него и сказал: «Господи, ну, я устал, лучше бы мне умереть». Вот, и уснул. На следующий день он просыпается, Господь послал ангела, ангел поставил у него у головы кувшин и лепешку. Илия поел, попил, снова уснул. На следующий день также просыпается, у него кувшин, лепешка. Он также поел, попил, снова уснул. И потом Господь ему говорит: вот тебе вон там гора, ориентир, иди. И Илия просто 40 дней шел, один, в тишине, рассуждая. И потом, когда он пришел на эту гору в пещере, Господь ему говорит: ну что ты здесь, Илия? И тогда Илия ему четко сформулировал, в чем у него проблема и... Чего он боится, из-за чего у него вот так вот его всего перекрутило. И тогда уже он получил дальше направление от Господа, куда ему двигаться.
2: Исцеление. Такой 40-дневный отпуск у человека получился.
3: Ну, не знаю.
2: И шел. Ну, вначале отоспался, покушал, а потом уже в путь.
4: Но это настолько бережное отношение Господа к человеку. То есть без... в момент такого кризиса, без нравоучений, без наставления, что что-то тут разлегся, там все дела, иди там куда-то совершай Божье дело.
2: Духом умерщвляй дела плотские, да?
4: Да, да, да, просто накормил, напоил, дал выспаться, отдохнуть и такой: вот, вот туда иди, и вот просто ничего больше сейчас тебе не нужно.
3: Да, коснулись любимой темы. У нас есть несколько эфиров, посвященных 16, 17, 18 и 19 главе Третьей книги Царств. Это как раз называются они... Но эти эфиры называются «Четыре кризиса человека Божьего». Если будет желание, пересмотрите. Но на самом деле за вот этой всей бурной деятельностью, кстати, которая очень отличает пророка Илью от Елисея, а помните, Елисей просил двойного помазания, вот, и он получил это двойное помазание. И интересно, что если мы будем сравнивать две жизни этих пророков со специалистами по Ветхому Завету, я советовался, и они говорят, все мечты, о которых мечтал Илья воплотить в своей жизни, все воплотил Елисей. У Елисея было более евангельское, я даже не скажу библейское, более евангельское представление о Боге. Представьте себе, ну, вы знаете, что, что царь Ахав, который жил во времена служения этих двух пророков, он был нечестивым царем, но общие враги объединяли и царя, и пророка. И однажды, по-моему, ассирийское войско, да, напало на Израиль, вот, и Елисей со своим спутником, они, ну, через молитву, конечно же, Бог из, ослепил этих, это войско, огромное войско. И они спросили, а где тут путь на Самарию? И он говорит, идемте, я вас провожу. И завел их прямо в центр города. И Ахав сидел и чуть не опешил там на своем месте. Он говорит, отец мой, раньше он его хотел убить, пророк. А потом говорит, отец мой, а не избить ли нам это войско? Знаете, как он ответил, помните? Я тебе дам избить, ну покорми их и отпусти.
4: Какая прелесть.
3: Разве это не по-евангельски?
4: 100%.
3: Помните, да, разговор Саула, вот тоже несколько эфиров назад, разговор Саула и Давида был, когда Саул там в пещере отправлял свою нужду, а Давид отрезал у него край одежды, потом он выбежал на пространное место и говорит, Бог предал тебе в мои руки. И вот, он говорит, слушай, ты действительно правее меня, кто отпустит врага своего с миром, если Бог его продал, предал в руки, а ты отпустил меня. Представляете себе, Саул так говорит, я, говорит, понимаю, что Бог с тобой, ну, тут, так как ты поступаешь, ну, ни один бы человек не поступил, он бы убил своего врага.
2: Он, наверное, даже под этим подразумевал, я бы так точно не поступил.
3: Да, я бы тебя.
2: Просто он это не говорит, но имеется в виду.
3: И помните, это было два раза. Второй раз это когда он зашел в стан Саула, взял у него кувшин и копье. Его товарищ, очень смелый человек, он говорит, Давид, не хочешь марать руки, чтобы твоя совесть была чиста? Давай я одним ударом, говорит, пригвожу сейчас его, Саула, убью его одним ударом копья. Он говорит, нет, я запрещаю тебе, не поднимай руки на помазанника. Вот. И Саул опять, видя это, прослезился. Я говорю, теперь я понял, Бог предает царство в твои руки. Ну, он говорит, позаботься о моем потомстве, о моем семени. Вот так вот поступают по-библейски, по-евангельски. Ну, как мы к этому пришли? Мы к этому пришли через Елисея, через Илью пророка, да. Илья пророк, почему он оказался в такой ситуации, в которой произошло, можно сказать так человеческим языком, выгорание? Потому что была гора Кармил, и это на самом деле спорное место, потому что некоторые считают, что это и был библейский Божий промысел, чтобы он убил там людей, пророка Ваала и Астарты на этой горе. А другие говорят, нет, у Бога не, Бог не давал ему такого повеления. Он это сделал по своему собственному рвению. Как Петр, да? Хочу ходить по воде. Ну, хорошо, иди.
4: Отрубить ухо.
3: Отрубить ухо раба, да. Тоже, пожалуйста. И еще какие-то вещи, да, которые Петр делает. Ну, например, 12-го апостола помазать или избрать. Помните Деяния апостола, 1 глава? Петр проявляет рвение. И как будто бы... Или, помните, один момент, Бог его точно осуждает, Христос. Он отводит Христа в сторону, когда Христос говорит о своих страданиях, о том, что он будет распят в Иерусалиме. Он говорит, да не будет это с тобой, что ты на себя наговариваешь? И он, Христос ему говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты ищешь того, что человеческое, не того, что Божие. И иногда служители, сами того не понимая, проявляя рвение вроде бы, они поступают не по-божьему. Для них не Бог, а служение становится центром.
4: Может ли быть такое, что в этой главе 15 Деяния как раз вот это рвение было проявлено иудеями, оно как раз вот что-то из этой области?
3: Да, когда закон становится центром, а не Бог, вот в чем проблема. Есть определенное смещение, но они этого не замечают. Поэтому часто люди становятся законниками в церкви. И это проявляется в совершенно разных мелочах. Я в одной церкви проповедовал, и после служения старец подходит ко мне и говорит, ну, спасибо за проповедь, правда, есть нюансы. Я говорю, а какие? Ну, вы вот в самом начале проповеди сказали, доброе утро, а надо приветствовать, говорить. Я говорю, а почему? В Библии написано, приветствуйте друг друга. Да. Ну, я говорю, так мы тогда все не исполняем до конца, там написано «лобзанием святым». Давайте обниматься.
4: А она к вам подошла, она на арамейском разговаривала?
3: Понимаешь, вот
2: мы служители не буквы, но духа.
3: Вот в том-то и проблема. Мы видим, что здесь происходит вот это смещение. То есть люди, вырвавшиеся из иудаизма, они, с одной стороны, принимают Христа, а с другой стороны, остается вот этот акцент остается на исполнении закона. И где здесь золотая середина? Где? С одной стороны, вроде бы и неплохо, например, там не есть сало, да, чтобы холестерином не забивать свои сосуды. Вроде бы и неплохо. Вот, вроде бы и неплохо отделять день один. Это же хорошая вещь. Но когда ты потом смотришь с осуждением на своих друзей, на своих людей и говоришь... Вы не такие.
4: Если в результате,
3: немножко.
4: Да, да, да. Если в результате соблюдения закона пропадает вот эта любовь к ближнему, если она где-то
3: появляется
4: что-то.
3: Осуждение.
4: Да.
2: Сравнение вот себя. Я делаю, ты не делаешь. Да. Почему тебе можно, а мне нельзя, и так далее.
3: И мы видим, что это становится препятствием на пути распространения Евангелия. Язычники не могут принимать Бога таким, как Он есть. Появляется нагромождение обрядов. И как вы правильно заметили, в послании к Галатам, в конце второй главы, он говорит, зачем мы пытаемся возложить на язычников бремена, которые не могут понести ни мы, ни отцы наши не могли понести. И здесь, кстати, Иаков тоже об этом скажет. И вот я проследил здесь несколько, ну, абзацев. Обратите внимание, что первый абзац у нас, так скажем, со знаком минус, негативная коннотация, с первого по второй стих. Вот. Вот эти вот обрезанные, да, пришедшие из Иудеи, они говорят, не можете спастись, если не обрежетесь по обряду Моисееву. И произошло разногласие, да, и у Павла и Варнавы с ними. И они решили отправиться по этому делу в Иерусалим. Минус, со знаком минус, проблема появляется. Вот есть люди, христиане, которые настаивают, надо... Ну, я буду говорить актуальными вопросами сейчас. У меня просто много знакомых есть, которые говорят, надо субботу исполнять, надо нельзя есть некошерную пищу и так далее. Надо вести себя определенным образом. Я смотрю на их жизнь, она выглядит благочестиво. Знаете, люди, у которых есть стержень, у которых есть какие-то принципы, они выглядят очень достойно. Но есть вот этот перекос. Вот второй абзац. Итак, быв провожены церкви, они проходили в Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Церковь Духом Святым, вот знаете, есть какое-то такое чувство внутреннее, духовное. Это классно, слава Богу, язычники обращаются к Господу, и церковь радуется от этого. И действительно, когда нет этих нагромождений, этих обрядов, запретов лишних, где они не должны быть, церковь находится в свободе, в радости. Вот. Третий абзац, опять со знаком минус. Прибыв же в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами. И возвестили все, что Бог сотворил с ним, как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезываться, обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для этого дела. Вот опять появляется вот эта негативная коннотация. Опять появляются люди, которые говорят, нет, надо обрезываться.
2: Здесь важно всегда, мне кажется, еще проверять самого себя. Не загнал ли я себя под закон? Не живу ли я уже по закону? Не отпал ли я от благодати? Тогда не будет доходить до того, что ты уже начнешь на других смотреть косо. Вначале на себя. То есть мы же вначале сами себя, сами попадаемся в эту ловушку закона. Потом уже и других хотим тоже под закон заключить.
4: Как будто бы здесь показательный момент именно радости. Почему-то у меня всегда глаз за нее цепляется. Когда Дух Святой действует, когда Дух Святой производит какое-то действие, когда Он наполняет собой ситуацию, когда действительно вот человек двигается в его воле, приходит сверхъестественная радость. А когда человек отступает от его воли, тогда уже появляется вот это осуждение, сомнение, тревога, беспокойство. Но здесь момент даже не отношения к ситуации, а позиции самого человека. где он находится. Как раз вот этот момент самопроверки. Первое, на что стоит обратить внимание, когда ты себя проверяешь, я радуюсь Божьей радостью в этой ситуации, от своих действий, от своей позиции. Там, даже если обстоятельства трудные, ну, Дух Святой, он все равно радость приносит, вне зависимости от того, что окружает человека.
3: Да. Ну, я часто слышу от христиан такую, такое выражение, такую присказку. Я теряю мир. Я общаюсь с этим человеком, я теряю мир.
4: Это прям мне прям по-больному.
3: И люди начинают друг от друга шарахаться и ограничивать себя в общении.
2: Искать мира, да.
3: А если ты служитель Божий, ты не можешь себя ограничить, потому что ты должен общаться со всеми.
2: Что, Олег Дмитриевич, вы никогда не теряли мир, общаясь с другими людьми?
3: Ты понимаешь, я просто не мыслил такими категориями. Было такое, что возникало внутреннее чувство беспокойства, внутреннее чувство тревоги за этого человека, за то, что он неправильно понимает Бога. Вот, боль, и ты думаешь, как его переубедить? И когда у тебя не получается его переубедить и, условно говоря, поставить его на евангельские рельсы, и это проблема. И ты берешь паузу, думаешь, Господи, я буду за него молиться. Что делать? Ну, бывают люди такие, особенно даже те, которые ведут домашнюю группу. Приходится человека отстранять от служения, потому что он неправильно учит. Понимаете, это боль для пастыря, для служителя, потому что я теряю лидера, человека, который ведет домашку, человек, которого мнение, которого авторитетно для кого-то, к нему прислушиваются. Когда у него есть искажение, и вот у меня есть человек, у которого есть вот такое искажение, он говорит, нет, надо исполнять субботу, надо, ну, не, он не говорит, что надо обрезываться, он говорит, не надо кушать некошерную пищу, надо от сала отказываться и так далее. Понимаете? Вот.
4: Ну, это тоже такой момент. Допустим, у меня вот была ситуация недавно, где я чуть мир не потеряла вообще не, ну, со своей домашней церковью. Mm-hmm. У меня группа подростков. И у этой группы подростков возник такой очень подростковый вопрос по поводу татуировок.
3: Mm-hmm.
4: То есть там у одного мальчика произошла ситуация, он там себе татуировку набил, теперь кучу лет, ну, кучу времени сводит ее, потому что он хочет служения, он хочет участвовать в жизни церкви, ага. А с татуировкой куда? Ну, вот, понятно. Она медленно очень сходит, и там и часть ребят такие, ну, вот мы тоже хотим, возможно, что-то набить, но это же, почему нет? И у нас прям целая домашняя церковь была посвящена такому ответу на все, возможно, каверзные вопросы в этой, как бы, в этой тематике. И в итоге пришли, ну, то есть вопрос такой резкий, острый. Мне бы на самом деле вполне логично было бы, если бы я как пастор такая, что делать, у меня куча подростков, ну, куда-то, да. Что-то не туда, кошмар. А мне так спокойно было, мы с ними рассуждаем, мы с ними смеемся, мы с ними набрасываем дальше на эту тему как бы рассуждения. И в итоге мы как-то очень по-мирному, как-то в большой радости, ну, я не знаю, как это объяснить, пришли к тому, что, слушай, ну вот даже если ты не принимаешь момент того, что это, возможно, грех.
3: Mm-hmm.
4: Ну вот смотри, ты живешь в церкви, вот у тебя, с одной стороны, твоя возможность служить Богу полноценно, с полной отдачей, и с другой стороны, у тебя вот татуировки, там пирсинг максимальный, там туннели, все-все-все. Если у тебя почему-то внезапно перевешивает желание набить татуировку, сделать пирсинг и так далее, чем послужить Богу, ну вот здесь вот что-то не так, замечаешь? То есть уже вот даже на вот этом, и это все равно произошло в каком-то очень таком вот мирном, радостном ключе, хотя, ну, сам разговор по себе, он как будто бы такой должен быть с тревожной ноткой.
3: Угу. Вот, а представь себе, если они все-таки тебя не послушают и придут и в следующий раз с татуировкой набьют себе.
4: Я сделала все, что могла, Господь с ними дальше работает, мы дальше с Господом с ними работаем, угу. Это все равно люди, которых я люблю, которых Господь любит, которые имеют право совершать ошибки, и с которым просто нужно будет
2: тогда помочь. Которым Бог дает право выбирать самим.
4: Да, и которым Господь дальше, ну то есть, если даже они совершат ошибку, ну, мы будем выходить тогда из этого состояния, выходить из этого ошибочного решения. То угу. есть, но самое главное, что мы вместе с Богом и с этим человеком будем дальше в этом двигаться, это решать. Это уже потрясающе на самом деле, угу. потому что ошибки бывают и посерьезнее, которые ведут к смерти. А здесь, если можно дальше разобраться, да замечательно, слава Богу, вообще отлично.
3: Да, ты знаешь, иногда бывает такое, что христиане набивают христианские татуировки.
4: Да, да,
3: например,
4: знаю.
3: Представь себе логотип церкви.
2: На лоб. Очень духовно, я считаю.
3: Ну, я тебе скажу, что я нахожусь в объединении, да, у нас есть свой логотип. И один человек взял, наколол себе на плечо, он культурист такой наколол. Его спрашивают, зачем ты это сделал? Он говорит, ну, я на пляже раздеваюсь, и люди подходят, спрашивают, а что у тебя тут на плече? Я начинаю Евангелие рассказывать.
2: Почему нет?
3: Ну, представь себе, ты тут набьешь себе на спине, например, текст.
2: Нет. Ибо так возлюбил Бог мир.
3: Ибо так возлюбил Бог мир.
2: Но здесь нам четко говорится, от чего язычникам воздерживаться. Возможно, они тоже били себе татуировки, но тут написано четыре вещи, да, воздерживаться от блуда, не есть мертвечины, не желать другим того, чего бы сам не хотел. Что тут еще? А, вот, да. Воздерживаться от идоложертвенного и от крови.
3: Идолами, да. И от идолов, блуда, крови, не делать другим
2: того чего себе не хотите.
3: Себе не хотим, да. Ну, два раза здесь повторяются эти истины в двух абзацах. Угу. Первый абзац, 15 глава, 13, 21 стих. Это когда Иаков говорит, а потом уже церковь Иерусалимская, этот собор принимает решение. Это уже 22-29 стих. Да, угодно Святому Духу и нам. Видите, включается уже Дух Святой. И обратите внимание, что Дух Святой всегда действует, когда принимаются коллегиальные решения. Ну и водительство личное тоже. Но, как правило, когда речь идет о личном водительстве, вот, например, человек говорит, мне открылось. Наверняка вы слышали эту фразу, да? Мне открылось в Писании. Ты можешь поставить под сомнение. Но когда служители говорят, Бог побуждает нас, мы понимаем, что Бог действует. И когда это откровение или понимание приходит сразу группе служителей, то это, несомненно, действие Духа Святого. Поэтому здесь, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленного, блуда и не делать другим того, чего себе не хотите.
4: Но вот это тоже такой важный момент, когда приходят вот эти коллегиальные решения от Духа Святого. Это всегда движение в любви. Это всегда проявление любви и заботы о тех, ну, по поводу кого это решение принимается. Даже когда в церкви принимается решение поставить человека на замечание или отлучить человека, это все равно делается в любви к человеку, потому что это сделано для того, чтобы он обратил внимание на то, что что-то происходит в его жизни конкретно не в ту сторону. И там все равно человека не бросают, его не выбрасывают, с ним продолжают общаться, с ним продолжают работу, но это делается в формате, слушай, тут прям вот обрати, пожалуйста, внимание на свое состояние, мы переживаем, чтобы ты не погиб. То есть это все равно движение в огромной-огромной любви к человеку. И тогда действительно Дух Святой действует.
3: Да, и опять вот, если последний абзац рассмотреть с 30 стиха, они пошли в Антиохию. А почему именно в Антиохию? Помните? Павел и Сила пошли в Антиохию.
2: Помним из предыдущих эфиров. Антиохия тоже была таким местом.
3: Это был центр, миссионерский центр, да? Библейская школа там была, помните? Да, люди наставлены. Там очень много было обращенных из язычников. И для них это было очень важно, потому что миссия оттуда расходилась. Если раньше это был Иерусалим, и Бог давал святого Пенделя, да, всем, чтобы шли на миссию, потому что им так хорошо было. Там же, представь себе, все приносили свое имущество, продавали, денег много, богатая церковь, все в шоколаде, служи не хочу, да. А потом раз, голод в Иерусалиме, закончилась коммуна, коммунизм. И Антиохия собирает деньги и отправляет туда еду. Павел и Сила опять туда приходят. Вот. Но Антиохия становится центром. Именно оттуда Павел и Сила, и Павел, и Варнава совершают свое путешествие. Вообще вот такой религиозный центр. Ну и мы сказали, что Павел всегда был подотчетен Иерусалимской церкви. Почему? Именно там были апостолы, именно там были самые духовные люди, которые от Христа приняли учение. И он как бы сверял. помните, в Галатам он говорит, я пошел к апостолам, и они послушали, что я тут проповедую, и никто не сказал, что-то не то
2: проповедую. Он там еще говорит, что я противостал самому Петру, это и даже Варнава.
3: Да, это было потом. Главе. Он говорит, я вот свое учение преподал апостолам, они сказали, молодец, все нормально. А вот в Антиохии Павел...

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 18. Небеса проповедуют славу Твою. Все вещает о Божьих делах в мироздании. Передаст свою речь день грядущему дню.

ночи бы слышался голос в домах и оконцах. Когда Бог созидал темноту и рассвет на просторах вселенной, и небо, и солнце. И выходит оно, словно шар золотой, как жених из роскошных покоев чертога, оживляя всю землю своей теплотой, утверждая могущество вечного Бога. Закон Божий всегда и во всем совершен, умудряет простых и дает откровение, и поистине радостен, счастлив, блажен, кто исполнил Господний наказ, повеление. Божья заповедь дивна, светла для народа. Страх Господень пречист, пребывает навечно. Божий суд в вожделении злата и меда. Раб Господний, храним по молитве сердечной. Кто усмотрит свои на земле прегрешения от умышленных, тайных, храни меня, Боже. Тогда буду

утешение на пути в Твое царство, в Господню обитель. Пусть слова мои будут и помышления благоугодны Тебе.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Швеция. Благодаря Астрид Лингрен мы знакомы с рационом питания главного шведского мужчины Карлсона. Однако шведская кухня – это не только плюшки и варенье. Скандинавские угощения сытные и простые, без обилия пряностей и разносолов. Шведы готовят только из свежих продуктов и борются за сохранение естественного вкуса блюд. Северные шведы отдают предпочтение блюдам из оленины и лесной дичи, которые вошли в их меню благодаря кухне саамов, коренных обитателей страны. На юге основными продуктами являются овощи, фрукты и домашняя птица. Долгое время население королевства было преимущественно сельским, которое довольствовалось малым и отдавало предпочтение простой и натуральной еде. В этих блюдах минимум специй, только соль, перец и сахар. Пищу готовят из мяса лесной дичи, свинины, домашней птицы, морской и речной рыбы. Чтобы еда была калорийной, в нее часто добавляют масло, шпик и сливки. Эта скандинавская страна подарила мировой культуре питания не только интересные блюда, но и способ организации застолья, ведь понятие «шведский стол» знакомо каждому. Такая традиция сложилась благодаря основным способам хранения продуктов в Швеции. Ее жители в больших количествах запасали впрок копченое соленое мясо и рыбу, мариновали ягоды и грибы. Из них можно было быстро приготовить много вкусных блюд, которые выставляли на длинные столы в больших мисках. Мясо, рыбу, хлеб и пироги подавали целиком. Каждый гость, подходя к столу, сам отрезал себе кусок и наполнял свою тарелку понравившимися кушаньями с таким расчетом, чтобы все съесть без остатка. Среди богатого рыбного царства Швеции селедку можно признать королевой. Ее готовят разными способами. Коптят, маринуют, солят, жарят. Есть в Швеции квашеная сельдь, которая называется сюрстреминг. Это национальное блюдо отличается таким специфическим запахом и вкусом, что вошло в список самых неприятных блюд мировой кухни. Оно появилось в XVI веке, когда из-за военных действий были истощены запасы соли, которая в то время отличалась редкостью и дороговизной, поэтому при засолке сельди пришлось на ней экономить. Технология консервирования была нарушена, и рыба начала бродить. Но в голодное время выбирать не приходилось, и такую селедку решили не выбрасывать и попробовали. К удивлению шведов, забродившая рыба с кисловатым привкусом многим понравилась. С тех пор это блюдо стало популярным на севере Швеции. Среди первых блюд национальной кухни Швеции особенно выделяется суп из пива. Хмельной напиток используется в качестве бульона, в который добавляют молоко, муку, сахар и яйца. Изначально это блюдо готовили для моряков, чтобы они могли быстро согреться в холодную погоду. Самый распространенный напиток в Швеции – кофе. Королевство является чемпионом по его употреблению. Местные сорта кофе недостаточно крепкие. Шведы всегда употребляют напиток с миндалем и марципаном. Осень – традиционное время свадеб в славянской культуре. В Скандинавии же это время начала планирования и подготовки к весенней свадьбе. Май смело можно назвать самым свадебным месяцем в Швеции. Наконец-то холода отступают, появляется первая нежная зелень. Все это – прекрасная декорация для романтической церемонии. К алтарю невесту не ведет отец, как это принято во многих странах. Влияние оказывает равноправие полов. Никто не выдает невесту замуж и тем более не отдает ее мужу. К алтарю пара идет вместе. В Швеции нет традиции устраивать пышные свадьбы. Часто это обычная вечеринка для жениха и невесты. Просто и элегантно. Принимая приглашение на свадьбу, каждый понимает, что будет оплачивать свою еду. Молодожены не ждут подарков, гости просто приходят поздравлять новобрачных. В течение праздничного ужина произносятся речи и пожелания. В Швеции существует необычная традиция. Женщина получает не два, а три кольца от своего мужчины. Первое – на помолвку, второе – свадебное и третье – когда забеременеет. Свадьба в Швеции никак не повод выделиться. Самое главное – сделать праздник не хуже, чем у других. Христианство в Швеции является религией большинства жителей страны. Около 94% относятся к евангелической лютеранской церкви, статус которой государственный. На момент рождения человека приписывают к государственной церкви, правда, он впоследствии имеет право из нее выйти. Также в Швеции большое количество относит себя к католической или православной церкви. В последние годы увеличивается численность мусульман, в основном это мигранты из Ближнего Востока. Вот такова родина самого известного в России мужчины Карлсона и отважной девочки Пеппи Длинный Чулок.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая

просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность, сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

он одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братьям

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему апостол Павел не воспользовался некоторыми своими законными правами. Я убежден, что верный в малом получит абсолютно такую же награду, как и верный во многом. Потому что каждому дается по силе его. Более того, верный в малом получит большую награду, чем неверный во многом. Пора посмотреть правде в глаза. Размеры моей награды измеряются не количеством, отведенной мне или проявленной через меня благодати Божией. Это Божье. Но мерой моей личной жертвы ради Евангелия. Апостол Павел имел право в любой день своей жизни жениться, содержать свою семью от благовествования, обеспечить себе добрую старость в окружении детей и внуков, а также пышные похороны, если учитывать масштабы его служения. Это была его законная власть, которой он сознательно никогда не воспользовался. Потому на закате своих дней этот человек имел право сказать: «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Этот человек никогда не стыдился называть вещи своими именами. Он хорошо знал границу между своей и Божьей частью в общем деле благовестия и никогда этой границы не переступал. Он писал о себе: «Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их, имеет в виду апостолов, потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшей субъективности». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: значит?
1: Если мы построим новые города,
2: откроем новые планеты,
1: разгадаем все тайны природы, но не будет в нашем сердце любви.
2: То зачем все это?
1: Дела без любви ничего не значат.
3: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 сентября, и тема сегодня – «Воздевая чистые руки». Место Писания, 1 послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел повелевает мужам, а также всем людям воздевать чистые руки во время поклонения и молитвы. Руки играют важную роль. Они олицетворяют собой нашу жизнь. Руками мы прикасаемся к людям, руками мы прикасаемся к нашим близким, к женам, к мужьям, руками мы работаем, руками мы водим автомобили, руками мы делаем много всего. Наши руки на самом деле символизируют нашу жизнь. И когда мы воздеваем руки, мы не просто поднимаем их вверх. Это символ того, что мы приносим всю свою жизнь Господу. Все, чего мы касаемся, все, что мы держим, все, что мы делаем своими руками, мы отдаем Господу. Поэтому, когда мы воздеваем свои руки, это не просто формальность. Это не просто физическое действие, это символ того, что мы свою жизнь отдаем Господу, подчиняемся Ему, поклоняемся Ему. Нам заповедано воздевать руки пред Господом. Это заповедь. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 17 сентября.
1: «И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Евангелие от Луки, 17 глава, 5-6 стихи. На самом деле вера – это могучая сила, с которой не сравнится ни одна сила. Но используем ли мы сегодня эту силу веры? Если говорим, что верим, наши дела должны соответствовать нашей живой вере. Апостол Павел говорит: «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Помню, как годы назад Господь проговорил ко мне: мой народ верит, что я есть, но он не верит, что я могу. Очень многие верят, что Бог есть, но они не верят, что Он что-либо может совершить в их жизни». В этом месте Писания мы видим, как ученики подошли к Иисусу и попросили, чтобы Он умножил в них веру. Иисус же сказал им в ответ, что если их вера всего лишь горчичное зерно, и они смоковницы могут сказать: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушается и исполнит. То есть у веры есть дела. В послании от Иакова, 2 главе, 26 стихе, мы читаем: «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Возлюбленные, прямо сейчас подумайте о той проблеме, которая мучает вас и не дает вам жить в свободе. Если поверите, то проблема может решиться уже сегодня. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 сентября. Учитесь у Павла. Я всегда молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух мудрости и откровения. Послание к Ефесянам 1:17. Расширенный перевод Библии. Я также хочу обратить ваше внимание на некоторые молитвы Павла. К тому времени, как я дошла до его молитв в посланиях к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам, я не могла сдержать слез. Мне было стыдно за мои плотские молитвы. Молитвы Павла оказали на меня очень сильное воздействие. Я изменилась раз и навсегда. Я видела, что Павел никогда не молился о том, чтобы люди жили легко и не сталкивались с проблемами. Он просил Бога, чтобы они могли перенести все то, что выпадает на их долю, чтобы они были ведомы Духом, чтобы они были стойкими и терпеливыми и являлись живыми примерами Божьей благодати для окружающих. Он молился о том, что действительно важно для Бога. Исходя из собственного опыта, могу заверить вас в том, что Бог наделяет нас невероятной силой, когда мы молимся подобным образом. Мы должны больше думать о своем духовном состоянии, нежели о том, как нам получить то, чего мы хотим. Сегодняшний стих – это пример молитвы Павла. Он учит нас молиться о том, чтобы Бог дал нам дух премудрости и откровения. Я уверена, что просьба об откровении, то есть о духовной проницательности и духовном понимании, это одна из наиболее важных молитв. Слово «откровение» связано с глаголом «открыть», то есть «снять покров». Мы должны просить Бога снять покров со всего, что принадлежит нам как верующим во Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Он открыл нам истины, содержащиеся в Слове, чтобы мы поняли, как следует молиться за себя и за других. Когда кто-то рассказывает вам о библейском принципе или о духовной истине, это информация. Когда Бог помогает вам понять эту информацию, она становится откровением. Откровение делает истину близкой и личной, и никто не может лишить нас ее. Божье слово на сегодня. Перестаньте просить Бога о своих нуждах и начните говорить Ему, что нуждаетесь в Его присутствии. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

Встречи с Творцом, моим небесным Отцом, и Его Сыном Иисусом Христом, и это не сон. Остановись, не бойся доверить Ему свою жизнь. Я то,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США

США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, можно ли христианам работать в воскресенье?
1: Очень хороший вопрос, и, наверное, он как никогда актуален в наше время. Он включает в себя несколько важных сфер, связанных с законом Ветхого Завета или Моисеевым законом, с благодатью, с Евангелием, которое принес Иисус Христос, и с нашей практической формой христианства, как мы это понимаем. Ну, начнем по порядку. Прежде всего, мы видим, что Бог изначально определил позицию для каждого человека, чтобы люди могли иметь один день, который они посвящают Господу. В Ветхом Завете или в законе Моисеевом был предписан этот день, это была суббота, это был день, который был связан с тем, чтобы люди в этот день могли посвятить свое внимание, свое время, свое сердце в особенной степени, чтобы искать отношения с Богом, чтобы Ему служить, Ему поклоняться, о Нем думать, читать Его закон, чтобы сердце питалось Божьим Словом, сердце питалось общением с Богом. В связи с этим были предписаны определенные условия, как это делать. Запрещалось ходить далеко, запрещалось делать что-то, то есть работать, отвлекаться от своего привычного хода дел. Но, вернее, заниматься своим привычным ходом дел. Но вместе с этим были определенные исключения. Например, если вол упадет в яму, его нужно было поднять, и не просто можно было сделать эту работу, и даже нужно было. То есть дела милосердия, которые были необходимы, они разрешались даже в то время. С Новым Заветом, конечно, все изменилось. Мы видим, что, во-первых, уходит вся церемониальная структура Ветхого Завета, закона, который был связан с различными постановлениями, церемониями и условиями поклонения Богу. Это первое. Во-вторых, мы видим в Первой Церкви, что люди собираются в первый день недели. Это было связано с воскресением Иисуса Христа, которое произошло в первый день недели. То есть мы видим, как появляется другой день, то есть уходят все детали церемониальные, связанные с Днем Господним, и меняется сам день. Мы видим, как это представляется в нескольких ситуациях, где ученики первые, они собираются в воскресенье и дают указания. Апостол Павел: в первый день недели откладываете у себя то, что вы собираете для пожертвования на дело Божьего. Тем не менее, сам принцип того, чтобы посвящать свое время Богу, он остается. И он играет достаточно значительную роль. Почему? Потому что это вечное Божье постановление, которое, если мы не наблюдаем за ним, оно постепенно будет уплывать. То есть речь идет вот о чем, что многие верующие люди, они подходят сегодня к Дню Господнему примерно так. Они говорят: ну, мы же под благодатью живем, и поэтому у нас нет сегодня принципов закона, которые могли бы регулировать, и поэтому мы вот, когда есть побуждение, тогда мы Господу и послужим, и тогда мы Господу и посвятим какое-то время. В принципе, не так важен день, это точно мы видим, не так важен день, но очень важна Божья истина, которая касается того, чтобы человек мог сознательно посвящать Богу свое время. Что это значит? Это значит, что у каждого из нас должно быть искреннее желание к тому, чтобы уделить Богу специальный день, когда мы будем Ему поклоняться. Конечно же, в нашей структуре вполне очевидно, что этим днем является воскресенье. Воскресенье – это выходной, воскресенье – это когда церкви открыты, воскресенье – это когда мы вместе можем собираться для того, чтобы прославлять Бога, служить вместе Ему, созидать друг друга, созидать церковь. Мы знаем, что это то, что должно быть реальностью для каждого христианина, для каждого из нас. По этой причине нам нужно стараться избегать тех занятий, которые отвлекают наше внимание в воскресенье. Иногда это может быть работа. Если у вас есть возможность не работать в воскресенье, найти такую работу, которая бы позволяла вам в воскресенье посвящать Богу, то это, конечно же, правильно. Конечно, в определенных ситуациях мы знаем исключительные случаи, когда у людей просто нет другой возможности. на какое-то время им приходится работать в воскресенье. Какой-то сезон начался на предприятии, когда требуется несколько воскресений подряд. Или периодически в воскресенье люди работают с смещенным графиком, и им их выходные передвигают постоянно. Иногда бывает так, что это просто этого не избежать. Но если у человека есть посвящение, и он понимает, что это важно, и он делает все необходимое для того, чтобы один день посвящать Богу, это самый главный фактор. И он будет искать такую работу и такие возможности, чтобы посвящать Богу один день специально. Я думаю, что большая проблема в связи с этим, наверное, даже в другом. Не столько с работой, столько как проводят воскресенье люди, которые не работают в воскресенье. К сожалению, очень часто воскресный день посвящается чему-то другому, чему угодно, кроме того, чтобы он был посвящен Господу. И это, наверное, большая проблема.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

овцы, а куда идти на? Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».
3: Они спокойно плывут.

сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Вера. Вера – единственная сила, сокрушающая горы, побеждающая трудности, делая невозможное возможным. Гудзон Тейлор.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 16. Ты правде, Господи, внемли, прими мольбу из уст нелживых. Я не искал себе наживы от изобилия благ земли. Мою ты верность испытал, когда постигли искушения, но и в минуты сокрушения я слов своих не нарушал и добрым сердцем не избрал путь притеснителя и злого, но, удаляясь от пустого, словам божественным внимал. Враги горды в своем величии, и словно скин раскрыли зев. Они, как ненасытный лев, что жаждет крови и добычи. Не знают бед их сыновья, ведь много благ у нечестивца. Да сокрушится грешных мышца. Восстань, Господь, спаси меня. И я пойду в Иерусалим, пристав к ночному каравану, и, пробудившись утром рано, насыщусь образом Твоим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день. Радио «Пилигрим». Мы круглосуточно с вами.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника-писатель Род Дриер поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше

3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Золотая коллекция на радио Пилигрим.
1: Аллилуйя! Мы величаем Господа. Слава Ему!

Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро на радио Пилигрим.
3: Доброе утро всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас, друзья.
4: Доброго утра, дорогие друзья.
3: Сегодня у нас четверг, и как обыкновенно по четвергам мы разбираем деяния святых апостолов. Дошли уже до 15 главы, ждем Олега Дмитриевича. Сегодня наш соведущий будет Олег Дмитриевич Шербан, Вероника Крестьянникова и я, ведущая Дарья Рёмина. Ура!
4: Это хорошее начало дня.
3: Настроение уже воистину вот осеннее, согласись, да? Такой ветерок свежий уже по утрам, прям такая вообще
4: прям
3: хорошо.
4: Утром прохладно, вау, Краснодар да. Весь в восторге. Наконец-то.
3: Достала сегодня свою уже любимую толстовку. Есть определенная приятность от осени. Вот. Ну, время идет своим чередом, а Слово Божье пребывает вовек. И, соответственно, я предлагаю тогда нам почитать сейчас то, о чем сегодня будем говорить. Как раз-таки прям зарядимся. Начнем с Божьего Слова. Деяние, 15 глава, с 1 стиха, и прям всю главу прочитаем. Открываем.
4: Я усиленно открываю, дорогие друзья.
3: Я тоже.
4: Вы не видите, но оно есть. Так, отлично.
3: Так.
4: Это очень интересная глава, где мы здесь увидим собор.
3: Ну, события там связаны с тем, что
4: в Иерусалиме
3: нужно было определенные обряды соблюсти. Там произошли как некоторые раз. Ну, давай почитаем. Читай.
4: Итак, Деяния, 15 глава. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду моей,

0: Сееву не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла с Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал нас, из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильными словом, преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
1: Вот такой вот сегодня.
0: Ух, дочитала.
1: Да. Сегодня такая будет тема у нас, да, Иерусалимский собор, а именно решения, которые были приняты во время Иерусалимского собора. Конечно, на эти решения очень сильно повлияла речь Павла, да, речь там Иаков выступал тоже. Вот. Тут важно сказать, что в чем вообще суть конфликта заключалась и почему решили вот такой собор организовать, собрание, скажем так, да, просто в то время, когда язычники начали активно каяться, принимать Господа, многие из иудеев начали требовать, да, чтобы язычники для своего спасения все-таки продолжали соблюдать закон Моисеев и обязательно обрезывались. Вот, и в связи с этим восстали, естественно, Павел, который был послан, да, к язычникам проповедовать Евангелие, и здесь мы увидим, как он будет все-таки говорить о благодати, да, что мы спасаемся не делами закона.
0: Очень интересно, что это получается такой момент проявления централизации, формирования такой вот структуры, в которой в центре Иерусалимская церковь, куда апостолы направляются за решением спорных вопросов.
1: Ну, Иерусалим, я так понимаю, да, считалось таким центром, как раз-таки христианским центром, если можно так сказать.
0: Откуда распространилось, да.
1: И там принимались вот эти вот основополагающие решения. Что ж, я думаю, будет интересно. А сейчас я предлагаю нам послушать новости, и потом сможем вернуться к теме.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Господи, благослови, пожалуйста, во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Аминь. Продолжаем наш прекрасный эфир. И очень рада приветствовать Олега Дмитриевича Шерман.
4: Доброе утро.
1: Что ж, мы прочитали главу, Олег Дмитриевич, обсудили, что сам вот этот собор, он состоялся благодаря тому, что произошел конфликт, и очень сильно хотели, чтобы иудеи хотели, чтобы язычники обрезывались, соблюдали весь закон Моисеев, чему, конечно же, противостал Павел. А мне вот хочется, чтобы вы дали нам какой-то комментарий по этой теме и двигались дальше.
4: Да, у нас это 15 глава, 12 сегмент. Вот. И мы помним, с чего начинается, да? Говорили о том, что невозможно спастись, если не обрежетесь. И сегодня в церкви возникает тоже вопрос. А нужно ли исполнять закон Моисеев? И в какой его части? Вот. И некоторые люди есть, которые утверждают, что вот этот Иерусалимский собор необходим был для того, чтобы язычники только могли войти в сообщество религиозное. Вот, так как, ну, как младенец, например, как ребенок, ну, входит в церковь, ему говорят, ну, тебе, ты еще маленький, тебе не обязательно все исполнять, ты вот это делай, все. Но со временем такие люди считают, что необходимо прийти к тому, что, например, сало кушать нельзя, потому что это не кошерная пища. Но исполнять нужно субботу. И многие разные другие религиозные обряды. То есть считается, что иудаизм – это и исполнение вообще всех, всего закона Моисеева, включая его обрядную часть, является обязательным вообще для всех людей. То есть иудаизм – такая высшая точка религиозности. И, на мой взгляд, здесь этот конфликт присутствует. Вот. Вот эти набожные иудеи из обрезанных, они упрекали и говорили, нужно обрезываться, нужно исполнять закон. И мы тоже сегодня говорим, что закон нужно исполнять. Вы как считаете, нужно исполнять закон?
0: Божий Моисеев. Закон.
4: Моисеев.
0: Касательно 10 заповедей, конечно.
1: Но Иисус Христос нам четко сказал, в чем есть весь закон и пророки. Возлюбить ближнего, как самого себя. Господа Бога и ближнего, на этих двух заповедях основывается весь закон.
4: Да.
1: Нам все-таки нужно, я думаю, знать эти 10 заповедей, понимать, но очень сильный акцент делать на любви, которой нас призывал Христос. Угу.
4: Да, сегодня у нас даже есть некоторые христианские течения, ну, например, адвентисты седьмого дня. которые говорят, что нужно исполнять субботу.
0: И у них отдельное есть свидетельство, потому как они живут в современном мире, где суббота рабочий день, и действительно они держатся этого как чего-то влияющего на их состояние, как вот христианина.
1: Апостол Павел и по этому поводу, да, дает комментарии в послании к евреям. Он говорит, что мы вошли в покой уверовавшие. Мы, в принципе, в покое пребываем, но у нас каждый день вот эта суббота, потому что вошли в этот покой. Но они, наверное, имеют свидетельство. В принципе, они имеют свидетельство того, что происходит в жизни человека, когда он обычные законы исполняет. Вот седьмой день отдыхает, да, допустим, человек. И благодаря этому он, конечно, восстанавливает свои силы. Если еще и качественный отдых, да, там...
4: Да.
1: Это логично, даже если, мне кажется, неверующий человек это будет делать, он будет иметь добрые плоды от того, что он соблюдает субботу.
4: Я бы хотел спросить у вас, а есть ли у вас, действительно, если мы не делаем акцент на субботе, если делаем акцент на воскресенье, а действительно ли вы отдыхаете от своих дел в воскресенье?
0: Вообще нет, потому что воскресенье еще день служения. Поэтому как отдых, извините, вообще мимо.
1: В прошлом году у меня такой день отдыха, когда я старалась прям выдохнуть. Это был понедельник, наоборот, потому что воскресенье раньше было сосредоточение многих дел, потом в церкви там служение было задействовано. Вот. А сейчас, в принципе, у меня получается воскресенье отдохнуть. Я на служение сходила, после обеда такое, никаких таких дел не планирую. Самое главное же отдых, и там, да ты же можешь мыть полы, но ты отдыхаешь, потому что здесь же дело не в том, что мы делаем, а то, какое у нас сердце, легко ли там, свободное. Mm-hmm. Или мы в суете, и мы продолжаем вот нестись, и мы загружены. Или мы выдохнули, у нас перезагрузка происходит, мыслительная, да, там, моральная.
0: Мне кажется, просто момент такой, что вот этот день покоя, он же не для отдыха вообще выделялся, он выделялся для общения с Богом, для того, чтобы быть его в присутствии, то, чтобы
4: На самом деле и для отдыха. Вы помните, когда они по пустыне путешествовали 40 лет? Обратите внимание, что манна падала в пятницу
1: на 2 дня вперед.
4: В 2 раза больше. Чтобы ты не готовил кушать в субботу. Понимаете? Представьте себе, обычно у нас сегодня выходной, сегодня наварим, наедимся там и так далее, нажарим шашлык. А по идее, суббота – это время, когда ты успокаиваешься и задумываешься о жизни. А как я прожил эту неделю? Представляете себе, не месяц, не год прожил, а неделю. Вот интересно, если мы будем сверять свои духовные, жизненные часы еженедельно, как изменится наша жизнь качественно?
0: Мне кажется, здесь момент такого погружения в присутствие Божье, но с нами это Дух Святой сейчас круглосуточно, без выходных, то есть мы, по идее, вот этот процесс самоанализа с Божьей помощью, он происходит ежедневно, то есть нам Дух Святой обращает внимание на какие-то моменты, где мы, может быть, поступаем неправильно, или где-то что-то в наше сердце закралось, что-то не совсем хорошее закралось, вот, и тогда, получается, этот процесс постоянного самосовершенствования, он не еженедельный, он ежедневный.
4: Согласен абсолютно с вами. Но, тем не менее, представьте себе, если у нас все-таки еще есть время, когда мы осознанно планируем все свои дела, важные, основные, там, закончить какому-то дню и выделить. Например, я себе стараюсь выделить понедельник. У меня суббота, шаббат, не воскресенье, а понедельник. Чтобы в понедельник я мог спокойно почитать книжку, посидеть с семьей, почитать Библию вместе, помолиться. Не всегда, честно говоря, получается это, но вообще это хорошо, когда мы осознанно останавливаемся. Да, я понимаю, что не все люди могут себе позволить, так как я могу читать книги каждый день. И у меня работа такая. Видите, мне повезло.
1: Я вам больше скажу, не все любят читать, Олег Дмитриевич. Для некоторых людей отдых – это не почитать книгу, это, наоборот, загрузиться.
0: Это дело привычки. момент такого процесса самовоспитания где-то. Но я, честно, я стремлюсь к тому, чтобы выделить себе один день хотя бы на отдых, честно говоря. Это такой момент для меня, на самом деле, чуть-чуть болезненный. Но если возвращаться к теме про закон, то для меня очень показательной в этой сфере является послание к Галатам обязательным. Потому что здесь вот прям детально апостол Павел расписывает свое как бы отношение к соблюдению закона, там, где оно превыше благодати как раз ставится, вот этот момент, который, с которым он пришел на этот собор. То есть и здесь как бы назван закон детоводителем ко Христу. То есть как еврейский закон был дан еврейскому народу, чтобы просто подвести их как за ручку к воскресению, к смерти и воскресению Христа, где уже действительно происходит общение народа с Богом напрямую. То есть здесь вот как...
1: Ну, он говорит, вы, оправдывающие себя законом, отпали от благодати, да, в послании, да, Галатам. Да, да.
0: И также послание Галатам, вот 3 глава, 13-14 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть к явлению Святого Духа на самом деле Бог готовил еврейский народ все время его существования.
1: Здесь очень момент важный о вере еще. То есть как раз-таки вера нам и позволяет, да, скажем так, иметь вот эту свободу, свободу от рабства закону.
4: Да. Прекрасно. На самом деле все это на своем месте. Но я просто, знаете, о чем говорю? Имея вот эту свободу, на самом деле, и общение с Духом Святым ежедневно, все равно есть опасность погрузиться в какую-то суету. Даже служение. Может ли служение быть для нас этой суетой и рутиной?
0: Конечно, конечно.
4: Почему наступает момент выгорания, например? Потому что ты работаешь или учишься, да, целую неделю, потом еще готовишься к служению, еще и служишь в воскресенье, и практически твой организм, ну, по большому-то счету, не отдыхает. Твой, все равно тебе необходимо личная вот остановка и встреча с Богом. Потому что служение на своем месте. Мы и служим, в принципе, 24/7. Вот. Но все равно необходимо и полезно останавливаться, побыть, чтобы не наступал этот момент вот этого выгорания. Ну, я как пастырь вам скажу, у меня в жизни было много случаев, когда я уставал очень сильно от служения, от нагрузки, от ответственности, от общения с людьми. Я не знаю, вы устаете от общения с людьми?
0: Есть такой иногда.
1: Ну, есть. Здесь еще момент не только, вот вы говорите, почитать Библию, раз уж мы так сильно про отдых начали, да, там помолиться, побыть с Богом наедине. Мы же не только про дух, мы еще про душу и тело. Нам нужны и вот эти простые вещи, то есть база, да, это и сон, где-то недосып скопился еще, и это тоже очень сильно влияет, поэтому одно без другого мы неразделимы. Мы как в духовных вещах нуждаемся, в духовном отдыхе, но и в физическом. Полностью.
0: Здесь для меня в этой ситуации как большой пример иллюстративный такой, это когда Илия, пророк наш великий, замечательный, ветхозаветний, когда Илия получил, так сказать, уведомление от царицы после того, как он там порубил вот этих вот всех идолопоклоннических жрецов, он получил от нее уведомление, что вот завтра или там через несколько дней к тебе придут и вот...
1: Бьют.
0: Удачи тебе, да, друже. Он взял ученика своего, которого он взращивал долгое время, побежал с ним куда-то, не помню, то ли в Вифанию, то ли в Вирсавию, куда-то, короче, туда.
4: Пошел вот. В пустыню.
0: Оставил там ученика, которого он все это время взращивал на, ну, видимо, у каких-то своих друзей или у кого-то, и пошел в пустыню. Он пошел в пустыню, дошел до какого-то куста, грохнулся под него и сказал: «Господи, ну, я устал, лучше бы мне умереть». Вот, и уснул. На следующий день он просыпается, Господь послал ангела, ангел поставил у него у головы кувшин и лепешку. Или поел, попил, снова уснул. На следующий день также просыпается, у него кувшин, лепешка. Он также поел, попил, снова уснул. И потом Господь ему говорит: вот тебе вон там гора, ориентир, иди. Или я просто 40 дней шел один, в тишине, рассуждая. И потом, когда он пришел на эту гору в пещере, Господь ему говорит: ну что ты здесь, Илия? И тогда Илия ему четко сформулировал, в чем у него проблема и... Чего он боится, из-за чего у него вот так вот его всего перекрутило. И тогда уже он получил дальше направление от Господа, куда ему двигаться.
1: Исцеление. Такой 40-дневный отпуск у человека получился.
4: Ну, не знаю.
1: И шел. Ну, вначале это спался, покушал, а потом уже в путь.
0: Но это настолько бережное отношение Господа к человеку. То есть без... в момент такого кризиса, без нравоучений, без наставления, что что-то тут разлегся, там все дела, иди там куда-то совершай Божье дело.
1: Духом умерщвляй дела плотские, да?
0: Да, да, да, просто накормил, напоил, дал выспаться, отдохнуть и такой, вот, вот туда иди, и вот просто ничего больше сейчас тебе не нужно.
4: Да, коснулись любимой темы. У нас есть несколько эфиров, посвященных 16, 17, 18 и 19 главе Третьей книги Царств. Это как раз называются они... Но эти эфиры называются «Четыре кризиса человека Божьего». Если будет желание, пересмотрите. Но на самом деле за вот этой всей бурной деятельностью, кстати, которая очень отличает пророка Илью от Елисея, а помните, Елисей просил двойного помазания, вот, и он получил это двойное помазание. И интересно, что если мы будем сравнивать две жизни этих пророков со специалистами по Ветхому Завету, я советовался, и они говорят, все мечты, о которых мечтал Илья воплотить в своей жизни, все воплотил Елисей. У Елисея было более евангельское, я даже не скажу библейское, более евангельское представление о Боге. Представьте себе, ну, вы знаете, что царь Ахав, который жил во времена служения этих двух пророков, он был нечестивым царем, но общие враги объединяли и царя, и пророка. И однажды, по-моему, ассирийское войско, да, напало на Израиль, вот, и Елисей со своим спутником, они, ну, через молитву, конечно же, Бог ослепил это войско, огромное войско. И они спросили, а где тут путь на Самарию? И он говорит, идемте, я вас провожу. И завел их прямо в центр города. И Ахав сидел и чуть не опешил там на своем месте. Он говорит, отец мой, раньше он его хотел убить, пророк. А потом говорит, отец мой, а не избить ли нам это войско? Знаете, как он ответил, помните? Я тебе дам избить, ну покорми их и отпусти.
0: Какая прелесть.
4: Разве это не по-евангельски?
0: 100%.
4: Помните, да, разговор Саула, вот тоже несколько эфиров назад, разговор Саула и Давида был, когда Саул там в пещере отправлял свою нужду, а Давид отрезал у него край одежды, потом он выбежал на пространное место и говорит, Бог предал тебе в мои руки. Вот, он говорит, слушай, ты действительно правее меня. Кто отпустит врага своего с миром, если Бог его предал в руки? А ты отпустил меня. Представляете себе? Саул так говорит, я, говорит, понимаю, что Бог с тобой. Ну, тут так, как ты поступаешь, ну, ни один бы человек не поступил, он бы убил своего врага.
1: Он, наверное, даже под этим подразумевал, я бы так точно не поступил.
4: Да, я бы тебя...
1: Просто он это не говорит, но имеется в виду.
4: Не помните, это было два раза. Второй раз это когда он зашел в стан Саула, взял у него кувшин и копье. Его товарищ, очень смелый человек, он говорит, Давид, не хочешь марать руки, чтобы твоя совесть была чиста? Давай я одним ударом, говорит, пригвожу сейчас его Саула, убью его одним ударом копья. Он говорит, нет, я запрещаю тебе, не поднимай руки на помазанника. Вот. И Саул опять, видя это, прослезился. Я говорю, теперь я понял, Бог предает царство в твои руки. Ну, он говорит, позаботься о моем потомстве, о моем семени. Вот так вот поступают по-библейски, по-евангельски. Ну, как мы к этому пришли? Мы к этому пришли через Елисея, через Илью пророка, да. Илья пророк, почему он оказался в такой ситуации, в которой произошло, можно сказать так человеческим языком, выгорание? Потому что была гора Кармил, и это на самом деле спорное место, потому что некоторые считают, что это и был библейский Божий промысел, чтобы он убил там людей, пророка Ваала и Астарты на этой горе. А другие говорят, нет, Бог не давал ему такого повеления. Он это сделал по своему собственному рвению. Как Петр, да? Хочу ходить по воде. Ну, хорошо, иди.
0: Отрубить ухо.
4: Отрубить ухо раба, да. Тоже, пожалуйста. И еще какие-то вещи, да, которые Петр делает, ну, например, 12-го апостола помазать или избрать. Помните «Деяния апостолов», первая глава? Петр проявляет рвение. И как будто бы... Или, помните, один момент, Бог его точно осуждает, Христос. Он отводит Христа в сторону, когда Христос говорит о своих страданиях, о том, что он будет распят в Иерусалиме. Он говорит, да не будет это с тобой, что ты на себя наговариваешь? И он, Христос ему говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты ищешь того, что человеческое, не того, что Божье. И иногда служители, сами того не понимая, проявляя рвение вроде бы, они поступают не по-божьему. Для них не Бог, а служение становится центром.
0: Может ли быть такое, что в этой главе 15 Деяния как раз вот это рвение было проявлено иудеями, оно как раз вот что-то из этой области?
4: Да. Когда закон становится центром, а не Бог, вот в чем проблема. Есть определенное смещение, но они этого не замечают. Поэтому часто люди становятся законниками в церкви. И это проявляется в совершенно разных мелочах. Я в одной церкви проповедовал, и после служения старица подходит ко мне и говорит, ну, спасибо за проповедь, правда, есть нюансы. Я говорю, а какие? Ну, вы вот в самом начале проповеди сказали, доброе утро, а надо приветствовать, говорить. Я говорю, а почему? В Библии написано, приветствуйте друг друга. Да? Ну, я говорю, так мы тогда все не исполняем до конца, там написано «лобзанием святым». Давайте обниматься.
0: Она к вам подошла, она на арамейском разговаривала.
4: Понимаешь,
1: вот мы служители не буквы, но духа.
4: Вот в том-то и проблема. Мы видим, что здесь происходит вот это смещение, то есть люди, вырвавшиеся из иудаизма, они, с одной стороны, принимают Христа, а с другой стороны, остается вот этот акцент остается на исполнении закона. И где здесь золотая середина? Где? С одной стороны, вроде бы и неплохо, например, там не есть сало, да, чтобы холестерином не забивать свои сосуды. Вроде бы и неплохо. Вот, вроде бы и неплохо отделять день один. Это же хорошая вещь. Но когда ты потом смотришь с осуждением на своих друзей, на своих людей и говоришь, вы не такие.
0: Если в результате, немножко. Да, да, да. Если в результате соблюдения закона пропадает вот эта любовь к ближнему, если она где-то
4: появляется
0: что-то...
4: осуждение.
0: Да.
1: Сравнение вот себя. Я делаю, ты не делаешь. Да. Почему тебе можно, а мне нельзя и так далее.
4: И мы видим, что это становится препятствием на пути распространения Евангелия. Язычники не могут принимать Бога таким, как Он есть. Появляется нагромождение обрядов. И как вы правильно заметили, в послании к Галатам, в конце второй главы, он говорит, зачем мы пытаемся возложить на язычников бремена, которые не могут понести ни мы, ни отцы наши не могли понести. И здесь, кстати, Иаков тоже об этом скажет. И вот я проследил здесь несколько, ну, абзацев. Обратите внимание, что первый абзац у нас, так скажем, со знаком минус, негативная коннотация с первого по второй стих. Вот. Вот эти вот обрезанные, да, пришедшие из Иудеи, говорят, не можете спастись, если не обрежетесь по обряду Моисееву. И произошло разногласие, да, и у Павла и Варнавы с ними. И они решили отправиться по этому делу в Иерусалим. Минус, со знаком минус, проблема появляется. Вот есть люди, христиане, которые настаивают, надо... Ну, я буду говорить актуальными вопросами сейчас. У меня просто много знакомых есть, которые говорят, надо субботу исполнять, надо не есть, нельзя есть некошерную пищу и так далее. Надо вести себя определенным образом. Я смотрю на их жизнь, она выглядит благочестиво. Знаете, люди, у которых есть стержень, у которых есть какие-то принципы, они выглядят очень достойно. Но есть вот этот перекос. Вот второй абзац. Итак, быв провожены церкви, они проходили в Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Церковь Духом Святым, вот знаете, есть какое-то такое чувство внутреннее, духовное. это классно. Слава Богу, язычники обращаются к Господу, и церковь радуется от этого. И действительно, когда нет этих нагромождений, этих обрядов, запретов лишних, где они не должны быть, церковь находится в свободе, в радости. Вот. Третий абзац, опять со знаком минус. Прибыв же в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ним, как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должно обрезываться, обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для этого дела. Вот опять появляется вот эта негативная коннотация. Опять появляются люди, которые говорят, нет, надо обрезываться.
1: Здесь важно всегда, мне кажется, еще проверять самого себя. Не загнал ли я себя под закон? Не живу ли я уже по закону? Не отпал ли я от благодати? Тогда не будет доходить до того, что ты уже начнешь на других смотреть косо. Вначале на себя. То есть мы же вначале сами себя, сами попадаемся в эту ловушку закона. Потом уже и других хотим тоже под закон заключить.
0: Как будто бы здесь показательный момент именно радости. Почему-то у меня всегда глаз за нее цепляется. Когда Дух Святой действует, когда Дух Святой производит какое-то действие, когда он наполняет собой ситуацию, когда действительно вот человек двигается в его воле, приходит сверхъестественная радость. А когда человек отступает от его воли, тогда уже появляется вот это осуждение, сомнение, тревога, беспокойство. Но здесь момент даже не отношения к ситуации, а позиции самого человека, где он находится. Как раз вот этот момент самопроверки. Первое, на что стоит обратить внимание, когда ты себя проверяешь, я радуюсь Божьей радостью в этой ситуации, от своих действий, от своей позиции. Там, даже если обстоятельства трудные, ну, Дух Святой, он все равно радость приносит, вне зависимости от того, что окружает человека.
4: Да. Ну, я часто слышу от христиан такую, такое выражение, такую присказку. Я теряю мир. Я общаюсь с этим человеком, я теряю мир.
0: Это прям мне прям по-больному.
4: И люди начинают друг от друга шарахаться и ограничивать себя в общении.
1: Искать мир, да.
4: А если ты служитель Божий, ты не можешь себя ограничить, потому что ты должен общаться со всеми.
1: Что, Олег Дмитриевич, вы никогда не теряли мир, общаясь с другими людьми?
4: Ты понимаешь, я просто не мыслил такими категориями. Было такое, что возникало внутреннее чувство беспокойства, внутреннее чувство тревоги за этого человека, за то, что он неправильно понимает Бога. Вот, боль, и ты думаешь, как его переубедить? И когда у тебя не получается его переубедить и, условно говоря, поставить его на евангельские рельсы, и это проблема. И ты берешь паузу, думаешь, Господи, я буду за него молиться. Что делать? Ну, бывают люди такие, особенно даже те, которые ведут домашнюю группу, приходится человека отстранять от служения, потому что он неправильно учит. Понимаете, это боль для пастыря, для служителя, потому что я теряю лидера, человека, который ведет домашку, человек, которого мнение, которого авторитетно для кого-то, к нему прислушиваются. Когда у него есть искажение, и вот у меня есть человек, у которого есть вот такое искажение, он говорит, нет, надо исполнять субботу, надо, ну, не, он не говорит, что надо обрезываться, он говорит, не надо кушать некошерную пищу, надо от сала отказываться и так далее. Понимаете? Вот.
0: Ну, это тоже такой момент. Допустим, у меня вот была ситуация недавно, где я чуть мир не потеряла в общении, ну, со своей домашней церковью. У меня группа подростков. И у этой группы подростков возник такой очень подростковый вопрос по поводу татуировок. То есть там у одного мальчика произошла ситуация, он там себе татуировку набил, теперь кучу лет, ну, кучу времени сводит ее, потому что он хочет служения, он хочет участвовать в жизни церкви, а с татуировкой куда? Ну, вот, понятно. Она медленно очень сходит, и там и часть ребят такие, ну, вот мы тоже хотим, возможно, что-то набить, но это же, почему нет? И у нас прям целая домашняя церковь была посвящена такому ответу на все, возможно, каверзные вопросы в этой, как бы, в этой тематике. И в итоге пришли, ну, то есть вопрос такой резкий, острый. Мне бы на самом деле вполне логично было бы, если бы я как пастор такая, что делать, у меня куча подростков, ну, куда-то, да. Что-то не туда, кошмар. А мне так спокойно было, мы с ними рассуждаем, мы с ними смеемся, мы с ними набрасываем дальше на эту тему как бы рассуждения. И в итоге мы как-то очень по-мирному, как-то в большой радости, ну, я не знаю, как это объяснить, пришли к тому, что, слушай, ну вот даже если ты не принимаешь момент того, что это, возможно, грех. Ну вот смотри, ты живешь в церкви, вот у тебя с одной стороны твоя возможность служить Богу полноценно, с полной отдачей, и с другой стороны у тебя вот татуировки, там пирсинг максимальный, там туннели, все-все-все. Если у тебя почему-то внезапно перевешивает желание набить татуировку, сделать пирсинг и так далее, чем послужить Богу, ну вот здесь вот что-то не так, замечаешь? То есть уже вот даже на вот этом, и это все равно произошло в каком-то очень таком вот мирном, радостном ключе, хотя, ну, сам разговор по себе, он как будто бы такой должен быть с тревожной ноткой.
4: Угу. Вот, а представь себе, если они все-таки тебя не послушают и придут и в следующий раз с татуировкой набьют себе.
0: Я сделала, все, что могла. Господь с ними дальше работает. Мы дальше с Господом с ними работаем. Угу. Это все равно люди, которых я люблю, которых Господь любит, которые имеют право совершать ошибки, и с которым просто нужно будет
1: тогда
0: помочь.
1: Которым Бог дает право выбирать самим.
0: Да, и которым Господь дальше... Ну, то есть, если даже они совершат ошибку, ну, мы будем выходить тогда из этого состояния, выходить из этого ошибочного решения. То есть, но самое главное, что мы вместе с Богом и с этим человеком будем дальше в этом двигаться и это решать. Это уже потрясающе на самом деле, потому что ошибки бывают и посерьезнее, которые ведут к смерти. А здесь, если можно дальше разобраться, да замечательно, слава Богу, вообще отлично.
4: Да, ты знаешь, иногда бывает такое, что христиане набивают христианские татуировки.
0: Да, да,
4: например,
0: знаю.
4: Представь себе логотип церкви.
1: На лоб. Очень вот духовно, я считаю.
4: Ну, я тебе скажу, что я нахожусь в объединении, да, у нас есть свой логотип. И один человек взял, наколол себе на плече, он культурист такой, наколол. Его спрашивают, зачем ты это сделал? Он говорит, ну, я на пляже раздеваюсь, и люди подходят, спрашивают, а что у тебя тут на плече? Я начинаю Евангелие рассказывать.
1: Почему нет?
4: Ну, представь себе, ты тут набьешь себе на спине, например,
0: Упала.
4: Текст.
0: Извиняюсь.
4: Нет.
1: Ибо
4: текст,
1: так возлюбил Бог
4: Евангелия
1: мир, да?
4: От Иоанна, да. Ибо так возлюбил Бог мир.
1: Но здесь нам четко говорится, от чего язычникам воздерживаться. Возможно, они тоже били себе татуировки, но тут написано четыре вещи, да, воздерживаться от блуда, не есть мертвечины, не желать другим того, чего бы сам не хотел. Что тут еще? А, вот, да. Воздерживаться от лжертвенного и от крови.
4: Идолами, да. И от идолов, блуда, крови, не делать другим
1: того, чего себя не хотите.
4: Себе не хотим, да. Ну, два раза здесь повторяются эти истины в двух абзацах. Угу. Первый абзац, 15 глава, 13, 21 стих. Это когда Иаков говорит, а потом уже церковь Иерусалимская, этот собор принимает решение. Это уже 22-29 стих. Да, угодно Святому Духу и нам. Видите, включается уже Дух Святой. И обратите внимание, что Дух Святой всегда действует, когда принимаются коллегиальные решения. Ну и водительство личное тоже. Но как правило, когда речь идет о личном водительстве, вот, например, человек говорит, мне открылось. Наверняка вы слышали эту фразу, да? Мне открылось Писание. Ты можешь поставить под сомнение. Но когда служители говорят, Бог побуждает нас, мы понимаем, что Бог действует. И когда это откровение или понимание приходит сразу группе служителей, то это, несомненно, действие Духа Святого. Поэтому здесь, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленной, блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите.
0: Ну вот это тоже такой важный момент, когда приходят вот эти коллегиальные решения от Духа Святого, это всегда движение в любви. Это всегда проявление любви и заботы о тех, ну, по поводу кого это решение принимается. Даже когда в церкви принимается решение поставить человека на замечание или отлучить человека, это все равно делается в любви к человеку, потому что это сделано для того, чтобы он обратил внимание на то, что что-то происходит в его жизни конкретно не в ту сторону. И там все равно человека не бросают, его не выбрасывают, с ним продолжают общаться, с ним продолжают работу, но это делается в формате, слушай, тут прям вот обрати, пожалуйста, внимание на свое состояние, мы переживаем, чтобы ты не погиб. То есть это все равно движение в огромной-огромной любви к человеку. И тогда действительно Дух Святой действует.
4: Да, и опять вот, если последний абзац рассмотреть с 30 стиха, они пошли в Антиохию. А почему именно в Антиохию? Помните? Павел и Сила пошли в Антиохию.
1: Помним из предыдущих эфиров. Антиохия, да, тоже была таким местом.
4: Это был центр, миссионерский центр, да? Библейская школа там была, помните? Да, люди наставлены. Там очень много было обращенных из язычников. И для них это было очень важно, потому что миссия оттуда расходилась. Если раньше это был Иерусалим, и Бог давал святого Пенделя, да, всем, чтобы шли на миссию, потому что им так хорошо было. Там же, представь себе, все приносили свое имущество, продавали, денег много, богатая церковь, все в шоколаде, служи не хочу, да. А потом раз, голод в Иерусалиме, закончилась коммуна, коммунизм.
5: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

будущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство

0: мыслей представляет. Тот, кто может иметь терпение, может иметь все, к чему стремиться. Бенджамин Франклин. Терпение и время сделают больше, чем сила или страсть. Жан де ла Фонтен. Если мы на верном пути, все, что нам нужно делать, продолжать двигаться. Буддийская поговорка. Бог дарует гениальность одному человеку без терпения, а другому человеку терпение без гениальности. Относительные достижения обоих удивляют. Вальтер Клейн. Терпение является спутником мудрости. Святой Августин.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Сделай нас еще громче.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: В реке небесной течет добро своим фонтаном.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Иисус и Никодим. Иерусалим был городом университетов. Люди путешествовали из дальних земель в Иудею, чтобы получить образование. В Иерусалиме было много ученых мужей и богословов, им нравилось философствовать, рассуждать о смысле жизни, о Боге. Однако никто из этих знающих людей не приходил слушать Иисуса. По какой же причине? Наверное, они полагали, что им все это известно. Они прочли все мудрые книги и были знакомы со всеми мудрыми изречениями прошлого. У них была прекрасная память. Наверное, когда до них доходила информация о проповедях Иисуса, они смеялись и говорили, что так не бывает. А если их спрашивали, почему вы так думаете, они отвечали, потому что так никогда не было. Их знание жизни опиралось на знания, взятые из прошлого. Они не смотрели вперед. Только один человек, из-за того, что он был единственным, его имя запомнили и донесли до наших времен. Он был профессором университета, звали его Никодим. Но даже он не мог набраться смелости и прийти к Иисусу в свете дня. Он думал, что скажут люди, ведь он был профессором богословия и задавал бы вопросы необразованному молодому человеку, который никогда не учился в университете. Поэтому он пришел среди ночи, когда все спали. Спали даже ученики Иисуса. Он разбудил Иисуса и представился. «Я профессор богословия. Мое имя Никодим. Пожалуйста, прости меня за то, что потревожил твой сон. Я хочу спросить тебя о пути». Иисус сказал ему, «Не беспокойся о том, что ты нарушил мой сон, ибо я потревожу твой более глубокий сон. Ты спрашиваешь о пути, но путь требует мужества, а ты трус. Ты побоялся прийти днем. Ты подумал, что скажут люди?» Никодим сказал ему, «Ты прав, я принимаю твои слова, они справедливы, но скажи, как сделать первый шаг на пути?» Иисус сказал ему, «Первый шаг отважного человека — это признать, что он ничего не знает, и все его познание заимствовано».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 сентября. Учитесь у Павла. Я всегда молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух мудрости и откровения. Послание к Ефесянам 1:17. Расширенный перевод Библии. Я также хочу обратить ваше внимание на некоторые молитвы Павла. К тому времени, как я дошла до его молитв в посланиях к Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам, я не могла сдержать слез. Мне было стыдно за мои плотские молитвы. Молитвы Павла оказали на меня очень сильное воздействие. Я изменилась раз и навсегда. Я видела, что Павел никогда не молился о том, чтобы люди жили легко и не сталкивались с проблемами. Он просил Бога, чтобы они могли перенести все то, что выпадает на их долю, чтобы они были ведомы Духом, чтобы они были стойкими и терпеливыми и являлись живыми примерами Божьей благодати для окружающих. Он молился о том, что действительно важно для Бога. Исходя из собственного опыта, могу заверить вас в том, что Бог наделяет нас невероятной силой, когда мы молимся подобным образом. Мы должны больше думать о своем духовном состоянии, нежели о том, как нам получить то, чего мы хотим. Сегодняшний стих – это пример молитвы Павла. Он учит нас молиться о том, чтобы Бог дал нам дух премудрости и откровения. Я уверена, что просьба об откровении, то есть о духовной проницательности и духовном понимании, это одна из наиболее важных молитв. Слово «откровение» связано с глаголом «открыть», то есть «снять покров». Мы должны просить Бога снять покров со всего, что принадлежит нам как верующим во Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы Он открыл нам истины, содержащиеся в Слове, чтобы мы поняли, как следует молиться за себя и за других. Когда кто-то рассказывает вам о библейском принципе или о духовной истине, это информация. Когда Бог помогает вам понять эту информацию, она становится откровением. Откровение делает истину близкой и личной, и никто не может лишить нас ее. Божье слово на сегодня. Перестаньте просить Бога о своих нуждах и начните говорить Ему, что нуждаетесь в Его присутствии. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Радио «Пилигрим».
3: Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с Тобой. Ты Господь, мой любимый.

ты больше, чем жизнь. Мы тянем за нить на грани обмана. Вчера и недавно это одно. Жажда исправить не давит, но дамы на балах потом.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 сентября, и тема сегодня «Воздевая чистые руки». Место Писания, первое послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих, где апостол Павел повелевает мужам, а также всем людям воздевать чистые руки во время поклонения и молитвы. Руки играют важную роль. Они олицетворяют собой нашу жизнь. Руками мы прикасаемся к людям, руками мы прикасаемся к нашим близким, к женам, к мужьям, руками мы работаем, руками мы водим автомобили, руками мы делаем много всего. Наши руки на самом деле символизируют нашу жизнь. И когда мы воздеваем руки, мы не просто поднимаем их вверх. Это символ того, что мы приносим всю свою жизнь Господу. Все, чего мы касаемся, все, что мы держим, все, что мы делаем своими руками, мы отдаем Господу. Поэтому, когда мы воздеваем свои руки, это не просто формальность, это не просто физическое действие, это символ того, что мы свою жизнь отдаем Господу, подчиняемся Ему, поклоняемся Ему. Нам заповедано воздевать руки пред Господом. Это заповедь. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы

Хочу сказать, что это реальность, сказал патриарх. Первый храм собора святых юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь собора святых юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Дивенс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет. Не ваше дело знать времена и сроки,

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Так, поработаем.
1: Простите.
2: Ты что тут делаешь?
1: Похоже, какая-то ошибка произошла. Я думала, что она...
2: Постой, ты что, видишь меня?
1: Разумеется, вижу. Ангелы видят ангелов.
2: Ты что, тоже ангел?
1: Да. И согласно распределению, Ксения назначена под мою опеку. Вот, видишь?
2: Ничего не понимаю, что за чушь?
1: Ну, получается, у Ксении уже есть ангел-хранитель. Ты же ангел, так?
2: Разумеется, ангел. Кто еще-то? Неужели они опять там все напутали, а?
1: Что случилось? Объясни.
2: Что-что? Опять назначили двух ангелов на одного человека.
1: Да ты что говоришь? Там не могли ошибиться.
2: Я вижу, ты новенькая в этом деле.
1: Вообще-то да. Я пела в хоре, но меня перераспределили, и вот Ксения мой первый человек.
2: Слушай, я опекаю Ксению с тех пор, как она стала христианкой. Давай-ка, пойди и скажи им, чтобы они проверили, какая там ошибка.
1: Хорошо.
2: Торопись, какого-то беднягу, наверное, сейчас никто не охраняет.
1: Да-да, я набежала. А, кстати, как тебя зовут?
2: Меня? А зачем тебе?
1: Наверняка меня спросят, кто охраняет Ксению.
2: Да не волнуйся, у них в списке есть мое имя. Давай, торопись.
1: Не хочу показаться занудой, но ведь если меня по ошибке назначили на твое место, твое имя могли стереть из списка. Все-таки, как тебя зовут?
2: Ангел.
1: Ангел?
2: Да, ангел, да беги же ты скорее!
1: Какое интересное у тебя имя. Ну что ж, ангел, будем знакомы.
2: Время!
1: Бегу. Кстати, ангел. А когда ты был назначен Ксении?
2: Но зачем это тебе?
1: Ну, вдруг они не смогут найти твое имя в списке. Тогда можно будет подать и проверить.
2: Ксения поверила в Ису... Ксения стала верующей в 2001 году. С тех пор я ее охраняю.
1: Странно. У меня тут написано, что она только что уверовала в Иисуса. Господа нашего. Что с тобой?
3: Все нормально. Аллергия.
1: Может, я еще не такая опытная? Но что я точно знаю, так это то, что никакой аллергии у ангелов не бывает. Это что, шутка? Так с новенькими поступают, да?
2: У нас тут над новенькими принято подшучивать. Беги же!
1: Бегу.
2: Ну давай, шуруй.
1: Почему ты стал задыхаться после того, как я сказала Иисус? Вот, опять задыхаешься.
3: Не задыхаюсь.
1: Задыхаешься же.
3: Не задыхаюсь.
1: Иисус.
3: Хватит. Тебе пора. Уходи.
1: Ты не ангел света.
2: Ну что же, сестра. Похоже, я тебя недооценил.
1: Я тебе не сестра. Отойди от нее.
2: Полегче. Я же ей ничего плохого не сделал.
1: Убирайся вон.
2: Убирайся сама, она моя.
1: Я повелеваю тебе именем Иисуса.
3: Это нечестно. Давайте договоримся.
1: Мне повторить?
3: Ненавижу.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Читаем вместе.

стихах, в которых он подробно излагает и описывает якобы божественные ответы о вещах, относящихся к философии, он, приведу его собственные слова, как они переведены с греческого языка на латинский, говорит: «Спрашивавшему молитвою, какому Богу мог бы он отвлечь жену свою от христианства, Аполлон отвечал в стихах следующее». Потом приводятся такие слова якобы Аполлона: «Можешь, пожалуй, скорее научиться чертить письмена по воде или, расправив легкие крылья, летать как птица, чем вернешь назад чувства оскверненной и нечестивой жены. Пусть продолжает, как хочет, упорствуя в пустых обманах и воспевая лживыми рыданиями мертвого Бога, которого, погубленного правильно мыслящими судьями, умертвило самое худшее из благовидных, совокупно с железом, смерть». После этих стихов Аполлона, переведенных на латинский язык без соблюдения метра, он продолжает так: «Уклонение их, не поддающихся исправлению мыслей, он указал в следующих словах: „Иудеи веруют в Бога более, чем эти“». Таким образом, он, бесчестя Христа, ставит иудеев выше христиан, признавая, однако, что иудеи веруют в Бога. Ибо тот стих Аполлона, в котором последний говорит, что Христос был убит правильно мыслящими судьями, он изложил так, как если бы Христос вследствие справедливого их суда был подвергнут заслуженному наказанию. Действительно ли лживый предсказатель Аполлона говорил это о Христе, а Порфирий ему поверил? Или последний сам, быть может, сочинил речь, которую тот не говорил? Это его дело. Но насколько он верен самому себе, насколько у него согласуются друг с другом изречения оракулов, это мы увидим после. Пока же заметим, что об иудеях, как верующих в Бога, он говорит, что они правильно судили о Христе, когда решили подвергнуть его самому мучительному роду смерти. Следовательно, Бога иудеев, которого он признает за Бога, должно слушать, когда он говорит: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Исход, глава 22, стих 20. Но послушаем дальше, сколь великим представляет он Бога иудеев. На подобный же вопрос Аполлону, что лучше, слово ли, или разум, или закон, последний, по его словам, отвечал стихами, говоря так. Затем он приводит стихи Аполлона. Из их числа считаю достаточным привести следующее: «В Бога же родоначальника и в Вышнего Царя, пред которым трепещут и небо, и земля, и море, и сокровенные убежища преисподних, и ужасаются сами божества. Для них закон есть Отец, которого чтут истинно святые евреи». Этим изречением оракула своего бога Аполлона Порфирий представляет бога евреев таким великим, что его ужасаются и сами божества. Если же бог этот сказал: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен», то удивляюсь, как не пришел в ужас сам Порфирий и, принося жертвы богам, не устрашился подвергнуться истреблению. Говорит этот философ и хорошее о Христе, как бы забыв о своем поношении его, о котором мы перед этим упоминали, или как бы боги его злословили Христа во сне, а пробудившись, нашли добрым и похвалили по достоинству. Потом, как бы намереваясь высказать нечто удивительное и невероятное, он говорит: «Некоторым без сомнения покажется неожиданностью то, что мы скажем. Боги провозгласили Христа благочестивейшим и сделавшимся бессмертным, и отзывались о нем с большой похвалою. Но христиан, — говорит, — они называют порочными, оскверненными, преданными заблуждению, употребляя в их адрес и многие другие укоризны». Вслед за этим он приводит нечто,

нечто вроде оракульских изречений богов, поносящих христиан, а затем говорит: «Когда спрашивали о Христе, Бог ли Он, Геката отвечала: „Шествие бессмертной души после тела тебе известно. Блуждает же душа, потерявшая истину. То душа мужа, превосходнейшего в благочестии, но чтут ее несообразно с ее действительным состоянием“». Вставляя после этих изречений якобы оракула собственные слова, Порфирий говорит: «И так она сказала, что он муж благочестивейший, и что душа его, как и души других благочестивых людей, одарена после разлучения с телом бессмертием, но что христиане чтут ее невежественно». А на вопрос, за что же он осужден, богиня, продолжает он, отвечала: «Тело всегда подвержено истязаниям и увечьям, душа же благочестивого пребывает в небесном жилище. Та же душа определением судеб позволила впасть в заблуждение другим душам, которым рок не дал ни пользоваться дарами богов, ни иметь познания о бессмертном Юпитере. Поэтому они ненавистны богам, ибо им, которым не суждено было ни знать Бога, ни получить дары от богов, им, определением судьбы, он дал впасть в заблуждение. Сам же он благочестив, и, как благочестивый, удалился в небо. Итак, его не хули, но пожалей о безумии людей, об их легком и опасном через него падении». Кто до такой степени глуп, чтобы не понять, эти изречения оракулов придуманы лукавым человеком, который в то же время страшный враг христиан? Не исключено, что эти ответы с подобным же умыслом были даны нечестивыми демонами. Хвалят Христа, чтобы придать большую правдоподобность своим поношениям христиан, чтобы таким образом заградить, если возможно, путь к вечному спасению, на котором стоит каждый христианин. Они чувствуют, что их лукавому искусству вредить тысячу различных способов нисколько не помешает, если им поверят, когда они будут хвалить Христа, лишь бы только поверили им, когда они в то же время будут хулить христиан. Кто поверит тому и другому, того они сделают таким хвалителем Христа, что он не захочет быть христианином, а потому и хвалимый им Христос не освободит его от господства демонов. Ведь хвалят они Христа так, что всякий, кто уверует в Него такого, каким они Его выставляют, будет не истинным христианином, а еретиком Фатинианом, который Христа считал только человеком, но не Богом. И потому не сможет ни получить через него спасение, ни избежать ловушек, расставляемых этими лживыми демонами, ни освободиться от них. Мы со своей стороны не можем принять ни слова Аполлона, который поносит Христа, ни Гекаты, которая хвалит его. Тот выставляет Христа как бы неправым, говоря, что он был убит правильно мыслящими судьями. А это человеком благочестивейшим, но только человеком. У обоих, однако же, цель одна. Они не хотят, чтобы люди были христианами, потому что, не став христианами, они не смогут высвободиться из-под их власти. Философ же тот, или лучше те, которые верят таким якобы оракульским изречениям против христиан, пусть позаботятся, если могут, чтобы Геката и Аполлон предварительно согласились между собою относительно самого Христа, и оба или в один голос осуждали его, или оба одинаково хвалили. Но если бы им и удалось это сделать, мы, тем не менее, все равно избегали бы лживых демонов, хвалили бы они или хулили Христа. Теперь же, когда их Бог и богиня противоречат друг другу, тот укоряя, а это хваля Христа, и их хулам на христиан не верят люди, если сами правильно мыслят.
В самом деле, хваля Христа, Порфирий ли то или Геката, когда говорит, что он же дал христианам впасть по определению судьбы в заблуждение, раскрывает и причины этого, как он думает, заблуждения. Прежде чем излагать эти причины его же словами, я спрошу, если Христос дал христианам впасть по определению судьбы в заблуждение, хотел он или не хотел сделать этого? Если хотел, то каким образом он справедлив? Если не хотел, то каким образом он блажен? Ну, выслушаем сами причины заблуждения. «Существуют, — говорит он, — в некоем месте самые низшие земные духи, подчиненные власти злых демонов. От этих злейших и низших духов предостерегали благочестивых людей мудрейшие из евреев, к числу которых принадлежал и Иисус, как сказано это в вышеприведенных божественных изречениях Аполлона. Они запрещали совершать им празднества, чтить же велели преимущественно небесных богов, а наиболее всех Бога Отца. То же самое, — прибавляет он, — заповедуют и боги, и мы показали выше, как они увещевают душу обратиться к Богу и как повсюду повелевают почитать Его. Но невежественные и нечестивые люди, которым судьба справедливо не дозволила не воспользоваться дарами богов, не иметь понятия о бессмертном Юпитере, не слушая ни богов, ни божественных мужей, отвергли всех богов, а запрещенных демонов не только не возненавидели, но и стали почитать. Притворяясь же, что поклоняются Богу, не делают того, в чем единственно выражается поклонение Богу. Ибо хотя Бог, всемогущий Отец всего, не нуждается ни в чем, но полезно для нас самих, когда мы поклоняемся Ему правдой, чистотой и другими добродетелями, обращая в молитву к Нему саму нашу жизнь через подражание и искание Его. «Ибо искание, — говорит он, — очищает, а подражание обоготворяет, производя любовь к Нему». О Боге Отце он сказал хорошо. Хорошо сказал он и о том, какими нравами следует почитать Его. Подобными заповедями наполнены пророческие книги евреев, когда в них порицается жизнь нечестивых или хвалится жизнь святых. Но в отношении христиан он столько заблуждается и столько дозволяет себе клеветы, сколько желают того демоны, которых он считает богами. Как будто так трудно припомнить, сколько гнусного, сколько безобразного совершается под видом служения богам в театрах и храмах, и сопоставить это с тем, что читается, говорится, выслушивается в церквях, или что приносится Богу истинному, и понять из этого, где совершается созидание, а где разрушение нравов. Кто же, как не дьявольский дух, подсказал или внушил ему такую вздорную и открытую ложь, будто христиане обращаются с почитанием, а не питают ненависть, к тем демонам, которых запрещали почитать евреи? Тот Бог, которого чтили мудрейшие из евреев, запрещает приносить жертвы даже небесным и святым ангелам и силам Божиим, которых мы в этом смертном странствовании нашем почитаем и любим, как блаженнейших своих сограждан, когда гремит в законе своем, данном им еврейскому народу, и с величайшим требованием говорит: «Приносящий жертву богам да будет истреблен». А чтобы кто-нибудь не подумал, будто велено не приносить жертв только злейшим демонам, или, как называет их Порфирий, самым низшим, ибо и эти в Священном Писании называются богами, но не евреев, а язычников, что с ясностью подтвердили 70 толковников в Псалме, говоря: «Ибо все боги народов – идолы» – Псалом 95, стих 5. Итак, чтобы не подумал кто-нибудь, что запрещено приносить жертвы только этим демонам, а небесным всем ли то или некоторым дозволено, тотчас же прибавляет:
кроме одного Господа, то есть исключительно только Господу. Слыша выражение «только одному соли, Господу», пусть кто-нибудь не сочтет Господом солнце, солем, и не подумает, что ему следует приносить жертвы. Что это следует понимать не так, весьма легко уясняется из греческого писания. Итак, еврейский Бог, которому высказывает такое глубокое уважение и упомянутый великий философ, дал своему еврейскому народу закон, написанный на еврейском языке, не какой-нибудь невразумительный и неведомый, а сделавшийся уже известным всем народам, в котором сказано «приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен» Исход, глава 22, стих 20. Нужно ли по этому предмету отыскивать многое в его законе и в его же пророках? Даже не отыскивать, так как указания на это не темны и не редки, а собирать и излагать в настоящем моем исследовании то, из чего яснее света обнаруживается, что истинный высочайший Бог не хотел, чтобы жертвы приносились вообще кому бы то ни было, кроме Него самого. Пусть это одно, кратко, но возвышенно, с угрозой, но справедливо, сказанное тем Богом, которого так превозносят их ученейшие люди, выслушивается, наводит страх, исполняется, чтобы неповинующиеся не подверглись истреблению. «Приносящий, — говорит, — жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Это не потому, чтобы он имел нужду в какой-либо вещи, но потому, что для нас спасительно, чтобы мы были его вещью. Поэтому-то в священных писаниях евреев поется: «Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны» Псалом 15, стих 2. Чистейшая и превосходнейшая жертва Ему — мы сами, то есть град Его. Таинство этого мы совершаем своими приношениями, которые известны верным, как о том мы говорили в предшествующих книгах. Ибо о прекращении жертв, которые приносились иудеями, жившими в сени, и о приношении народами от востока солнца и до запада одной жертвы, как это совершается уже у нас на глазах, много и громко говорили божественные изречения через еврейских пророков. Некоторые из этих изречений, по мере надобности, мы уже приводили в настоящем сочинении. В силу этого, там, где нет той справедливости, чтобы единый высочайший Бог повелевал повинующемуся по Его благодати граду не приносить жертв никому, кроме Него самого, а вследствие этого во всех людях, принадлежащих к тому граду, законным порядком душа вполне повелевала бы телом и разум пороками, чтобы как каждый отдельно праведник, так и собрание и народ праведников жил верою, проявляющей свои действия в любви, которой человек любит Бога, соответственно тому, как должен быть любим Бог, и ближнего, как самого себя. Где, говорю, нет такой справедливости, там решительно нет людей, объединенных согласием в праве общностью пользы. Если же последнего нет, то нет, конечно, и народа, если подобное определение народа верно. Следовательно, нет и республики. Нет народного дела там, где нет самого народа.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Миссия Бога. Мне нравится латинская фраза «Missio Dei», что означает «миссия Бога». В первой главе книги «Бытия» мы видим, что миссия Бога, «Missio Dei», была открыть себя человеку, показать себя во всей своей прекрасной славе и благости. Вторая глава книги «Бытия» знакомит нас с Адамом и Евой. Через их падение миссия была приостановлена. Остановилась полнота откровений, которые позволяли человеку видеть вещи. Затем в книге «Бытия» 3 главе мы видим Адама и Еву, изгнанных из сада, прикрывающиеся от стыда. Они бежали от Бога и потеряли близость с Ним. Они больше не ходили с Богом. Начиная с Эдемского сада и до книги Откровения, Библия открывает нам миссию Бога, ясно показывая Божью цель для своего народа. Когда церковь не понимает миссию Бога, она слабеет, становится безразличной, извращает истину и теряет свою силу. Когда миссия Бога отклоняется, церковь становится интровертной, такой, какой Бог не ожидает ее. Такая церковь, преображаясь в Вавилонскую башню, строится до тех пор, пока не сломается под собственным весом. В книге «Деяния» в 1 главе 8 стихом Иисус сказал: «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иерусалиме и в Иерусалиме». Так ли Он сказал? Нет. Он сказал: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Он знал, что миссия Божья должна благословлять сначала в Иерусалиме, но затем распространиться на всех остальных. Если вы ограничиваете миссию Бога, вы ограничиваете свои собственные благословения. Вы заблокируете излияние, которое Бог имеет для вас. Его благословения должны сначала прийти к вам, а затем через вас распространиться на других по всему миру. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма-памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть.

Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект данного выступления. По словам литератора, подобные консервативные взгляды абсолютно естественны для большинства традиционных американских христиан. Он также напомнил, что эсхатологические параллели часто использовались в риторике Рональда Рейгана. В администрации Трампа религиозный фактор играет ключевую роль в формировании текущего стратегического курса США. В Кишиневе на площадке Чеснау-Арена 28 августа состоялся юбилейный концерт коллектива Not an Idol. Мероприятие было приурочено к 15-летию группы и собрало тысячи зрителей. Прошедший концерт стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 78, псалом Асафа. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как в воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками, пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили». А мы народ Твой, и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя, и рот возвещать хвалу Тебе.
3: Глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда он обличает тебя». «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться?

0: Отцу духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним боли не было, продолжаемо слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и в трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 5. Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины, я пощадил бы Иерусалим. Хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И я сказал сам в себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их. Кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц». Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот, «Я приведу на вас дом Израилев, народ издалека», — говорит Господь. «Народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые. И съедят они жатву твою и хлеб твой. Съедят сыновей твоих и дочерей твоих. Съедят овец твоих и волов твоих. Съедят виноградник твой, смоквы твои. Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, — говорит Господь, — не истреблю вас до конца. И если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай: так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границу морю, вечным пределом, которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фикое трубите трубою, и дайте знать огнем Бевкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется. Распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан. В нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемую. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и дома их перейдут к другим, равно и поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из далекой страны? Все сожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь. Вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь. Вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроенные, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей, ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они, упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо, все они развратители». Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня. Плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их.

0: Вы слушаете радио Пилигрим.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио Пилигрим.

меня сердцем и душой.

0: Так, я тщательно исследовал место преступления. Осталось допросить только вас и по домам.
1: Замечательно.
0: Ваше имя, должность?
1: Эдикус, охранник. Запишите у себя. Профессиональный охранник Эдикус. Ну, это так. На всякий случай. Вдруг в газете обо мне напишут. Для вас я, разумеется, просто Эдик.
0: Итак, Эдик, начнем сначала.
1: Ну, как я уже сказал, они подкрались из-за спины. Ударили меня чем-то по голове и украли тело.
0: Сколько их было?
1: Двое. Я показал им, где раки зимуют, если бы только они не из-за спины подошли. Как думаете, эта фраза попадет в газету?
0: Возможно. С какой стороны подошли похитители, говорите?
1: Со спины.
0: А откуда шли?
1: Так, дайте подумать. Я, значит, сидел вот на этом камне, охранял гробницу. Тут они, значит, подкрались из-за спины. Получается, оттуда. Ну да, оттуда.
0: Оба оттуда?
1: Оба, конечно.
0: Но если они оба подкрались из-за спины... Откуда вам известно, сколько их было?
1: Судя по удару, мне показалось, что их было двое.
0: Итак, в лицо, получается, вы никого не видели?
1: Ну, нет, получается.
0: Получается, их могло быть и больше?
1: Ну да, в принципе, могло быть и больше.
0: Или меньше?
1: Больше, наверняка больше.
0: Так, печать сорвана, камень отвален от входа. Погребальные пелены лежат на полу в гробнице.
1: Ну и что?
0: Так, может, скажете, что тут произошло на самом деле?
1: Что произошло на самом деле? Так, дайте подумать. Значит, четверо мужиков подкрались со спины.
0: Четверо? Вы же только что сказали, что их было двое.
1: Ну да, двое. Но от них шумы, как от четверых было. Как думаете, об этом напишут, а?
0: Тут никаким похищением и не пахнет.
1: Как не пахнет? Я же говорю, 5 или 6 бандюганов подкрались, значит...
0: Скажите, если бы вы намеревались украсть тело, стали бы вы тратить время на то, чтобы снимать с него пелены, в то время как в любой момент рядом вооруженный охранник может прийти в себя?
1: Так, дайте подумать. Ага, по всей видимости, это не погребальные пелены. Должно быть, они принесли эти тряпки с собой и забыли их унести. Кстати, я сказал, что их было 7-8 мужиков в кимоно.
0: Эти, как говорите, тряпки пропитаны погребальными маслами. Не хотите ли вы сказать, что похитители принесли с собой еще и ведро с маслами? Вероятно, чтобы в гробнице хорошо пахло к приходу полицейских.
1: Возможно. Кстати, я сказал, что их было 9-10 профессиональных киллеров.
0: Ну что, будем стоять на своем?
1: Вы что, меня в чем-то подозреваете?
0: Обратите внимание, почва достаточно мягкая.
1: Ну?
0: Я не вижу никаких следов в том направлении, на которое вы указали.
1: Что, совсем никаких?
0: Убейте меня, не вижу!
1: Так, дайте подумать. Возможно, я вздремнул немного перед тем, как они подкрались. Представьте только, эти трусливые подонки напали на спящего человека. Кстати, я уже сказал, что это была банда из 15 отморозков с ножами и чаками. Вы только не говорите журналистам про то, что я вздремнул, хорошо?
0: Даю вам последний шанс сказать правду.
1: Ну, хорошо, хорошо. Возможно, тут был только один или двое. Кстати, я сказал, что они оба были 1.95 ростом.
0: Здесь, кроме ваших и моих, нет никаких следов.
1: Все равно никто не поверит правде. Так они мне сказали.
0: Они? Кто это они?
1: Священники в храме. Они сказали, что не стоит говорить правду. Говорят, все равно тебе никто не поверит. Придумай, говорят, какую-нибудь историю. Вот я и придумал.
0: Все, хватит лгать, хватит преувеличивать. Расскажите, наконец, что здесь произошло на самом деле.
1: Хорошо. Я расскажу вам все, как было на самом деле. Но только обещайте, что поверите.
0: Рассказывайте!
1: Он был один. И на меня вовсе не собирался нападать.
0: Так, это уже что-то правдоподобное.
1: Это был ангел.
0: Ну вот опять вы за свое.
1: И он отвалил камень от гроба.
0: Вы сознаете ответственность за дачу ложных показаний?
1: Кстати, я сказал, что Иисус воскрес из мертвых.
0: Ладно, мне пора. Поговорим об этом в следующий раз.
1: Я же говорил, вы не поверите правде.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Адресок».
3: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх московский Всеруси Кирилл напомнил депутатам о страшном суде и ответственности не только перед избирателями, но и перед Богом. Во вторник патриарх выступил в Мосгордуме, запись его выступления есть в распоряжении РИА Новости. Хотел бы также сказать несколько слов о значимости призвания народного избранника. Вполне очевидно, что непосредственной заботой депутатов должно быть исполнение обязательств перед избирателями. Однако не стоит забывать и о более высокой ответственности, предполагающей ответ перед Богом за каждое слово и дело, сказал патриарх Кирилл. По его словам, чем выше положение, тем больше спрос, и не только со стороны избирателей, но и со стороны Господа. На страшном суде он не спросит женщину, которая просто убирает помещение, то, что он спросит с вас. «Я не хочу пугать, я просто хочу сказать, что это реальность», — сказал патриарх. Первый храм Собора Святых Юристов построят в России. Это первый храм во имя юристов в России. Его построят рядом с Уральским государственным юридическим университетом. На церемонии митрополит Евгений напомнил, что основа закона – совесть и правда. Камень в основании храма памятника в честь Собора Святых Юристов заложил ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. А кто-то, помнится, говорил, что юристы и адвокаты Царство Божие не наследуют. Все христианские школы Иерусалима объявили о приостановке учебного процесса. Данное решение руководство школ приняло после внезапного отказа израильских властей продлить разрешение на въезд для более чем 70 учителей и сотрудников. Новый учебный год в регионе чиновники планировали открыть 1 сентября. Однако действия властей сорвали образовательный процесс. Представители учебных заведений выразили глубокое удивление из-за неожиданного шага властей, который произошел без предварительного предупреждения. Протестантский пастор Мунзер Исаак, опекающий верующих в Вифлееме, осудил решение израильских властей. По его словам, Израиль продолжает оказывать административное давление на христианское присутствие в Иерусалиме. Вице-президент США Джей Ди Венс допустил скорый конец света и присутствие антихриста среди людей. Во время беседы с христианским подкастером политик заявил о возможном нахождении антихриста среди людей. Венс признался в постоянном интересе к фундаментальным богословским пророчествам. Близкий друг чиновника, писатель Род Дриер, поспешил сгладить резонансный эффект.

стал одним из масштабных духовных событий текущего года в стране. Зал столичного комплекса собрал свыше 3000 посетителей из Молдовы, Украины, России и европейских стран. Организацией данного праздничного вечера занимались непосредственно творческая команда самого музыкального коллектива. Стоимость билетов на юбилейное выступление составляла от 10 до 26 евро. Итоговая сумма зависела исключительно от расположения выбранного зрительского сектора и категории мест. Дети в возрасте до 7 лет посетили праздничную программу абсолютно бесплатно. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему такое несправедливое отношение к людям, которые не услышали Евангелие, у них даже не было возможности покаяться?
1: Ну, когда мы говорим о несправедливом или справедливом отношении, нам нужно помнить одну очень важную вещь. Бог не бывает несправедлив. Бог не подотчетен нам. Мы не можем со своей колокольни, со своей точки зрения, со своими ценностями предъявлять Богу какие-либо претензии. И мы видим, что в конце времен у великого белого престола не будет никого, кто мог бы каким-то образом что-то возразить против Бога. Другой вопрос, который возникает здесь, как относиться к тем людям, которые родились в той точке истории или же родились в той точке земли, когда они не имели возможности реально соприкоснуться с Божьими обетованиями о Мессии или же соприкоснуться с благой вестью Мессии, который уже пришел. Это достаточно сложный вопрос, на него нет простого ответа, но, как и со многими другими вопросами, мы можем видеть некоторые намеки в Священном Писании, которые позволяют нам формировать определенную точку зрения. Первый текст, первое место Писания, которое приходит на ум в связи с этим, находится в послании к римлянам. В послании к римлянам в первой главе сказано об ответственности всех людей, которые живут на земле. Эта ответственность представлена таким образом. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Первое, что здесь сказано, что люди подавляют истину неправдой. Дальше объяснение. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть апостол Павел говорит здесь о том, что у всех людей, живущих на земле, имеющий здравый смысл, есть достаточно свидетельств из окружающего их мира, чтобы начать искать Бога, чтобы понять, что Бог есть, чтобы увидеть, что Бог могущественный, Он очень умный и Он благий, и иметь соответствующую реакцию на то, что они видят. К великому сожалению, здесь сказано о том, что люди подавляют эту истину своей собственной неправедностью, своей неправдой, и эта неправда представлена здесь немножко большим, чем только ложь. Это неправедность, это жизнь, основанная на лжи. В другом месте апостол Павел говорит, это была его проповедь, которую он говорил, обращаясь к философам в Афинах, проповедь в Ареопаге, это 17 глава книги «Деяния апостолов». Он говорит там конкретно о том, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий, назначив людям предопределенные времена и пределы обитания. И дальше сказана конкретная цель – чтобы они искали Бога. То есть, исходя из того, что мы видим в послании к римлянам, из того, что мы читаем в «Деяниях апостолов», мы видим, что на земле достаточно свидетельств для людей, чтобы они искали Бога, и люди ответственны за то, будут ли они искать Бога или не будут. Дальше в третьей главе, здесь же, в этом послании к римлянам, мы читаем такие слова, которые очень важны. Здесь написано так, здесь сказано: «Нет разумевающего», начнем с 10 стиха, как написано: «Нет праведного, ни одного», подчеркнуто. Дальше: «Нет разумевающего», дальше сказано: «Никто не ищет Бога». Так вот, в этом и виноват каждый человек, который живет на земле, независимо от того, где и в какой точке истории он жил. Вот почему в первой главе сказано, что они безответны, то есть им нечего возразить. Проблема человека прежде всего заключается в его внутреннем противлении Богу. Конечно, здесь мы встречаемся с другим вопросом. Почему в определенных ситуациях Бог преодолевает это противление? Почему он, посылая слово свое каким-то людям, мы видим, что сердце человеческое смягчается, и люди принимают, они сокрушаются, они пред Богом ищут Бога, они начинают искать Бога. Это, конечно, другой вопрос, почему это происходит, и он относится к той сфере, которую нам трудно объяснить. Мы уже не раз затрагивали эти темы, мы подходим здесь к границе того, что мы знаем. Одно нам точно известно, мы точно знаем, что все люди, которые будут спасены, будут благодарить Бога за Его милость. И все те люди, которые будут в погибели, будут ясно понимать, что они там находятся по причине своей собственной греховности и своего собственного противления Ему.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Памяти Александра Меня. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезнь и старость, лишь с Богом встречу стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется. То затрепещет, то замрет,

если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму лентой вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать, ах, если б знать, ах, если б знать.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь. Я и ты вместе».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

тебе вновь и вновь. Твои святые небеса так прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь каждый раз покрывает милостью меня. Я уповаю на тебя, мой Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так, нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на

рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 18 сентября. Бог всегда с нами. Этот Бог — Бог наш навеки веков. Он будет вести нас до самой смерти. Псалом 47, 15 стих. Расширенный перевод Библии. Мысль о том, что Бог обещает вести нас все время, пока мы будем находиться на земле, приносит огромное утешение. Мы не можем быть одинокими, потому что Он всегда с нами и всегда заботится о нас. И если вы стремитесь развивать умение слышать Бога, то помните, что Божье водительство — это один из способов, с помощью которых Он говорит с нами. Сформируйте духовную привычку признавать Бога во всем, что вы делаете, просить Его о водительстве и принимать верой то, что Он отвечает вам. Если сегодня я отправлюсь за покупками, я попрошу Бога направлять меня. Он может привести меня на распродажу, о которой я не подозревала, или сделать так, что я встречу человека, который нуждается в ободрении. Я верю, что Господь направляет мои шаги. Смотрите 36-й псалом, 23 стих. Я знаю, что Бог поможет мне купить то, что мне нужно, и удержит от необдуманной траты денег. Я хочу, чтобы Он участвовал во всем, что я делаю. Думаю, что и вы хотите того же. В своем учительском служении я часто полагаюсь на Божье руководство. Я всегда готовлюсь к проповеди и изучаю то, чем хочу поделиться с людьми. Но часто, как только я начинаю говорить, Бог ведет меня в совершенно ином направлении. Он всегда знает, что должны услышать люди, пришедшие на семинар, и моя задача — позволить ему взять ситуацию в свои руки. И я хочу напомнить вам, что не обязательно переживать что-то сверхъестественное, когда Бог говорит с нами. Ищите не чудесных переживаний, а Божьего водительства. Его Дух внутри вас, и Он рад участвовать во всех ваших начинаниях. Чем бы вы ни занимались сегодня, вы можете рассчитывать на то, что Он будет направлять вас. Божье слово на сегодня. Бог живет в вас и хочет направлять вас во всех ваших делах сегодня и каждый день. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним и Дув. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя. Пред Ефремом и Вениамином, и Манассеею воздвигни силу Твою, и приди спасти нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божьи. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, приди с неба, и возри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут». Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим, которого Ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся.
2: Глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и вы сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть». Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых, пастыря овец, великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат ваш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь».
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь гласа моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи». И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения валу. Ты же не проси за этот народ, и не возноси на них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства? И священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую маслиною, краснеющую приятными плодами именовал тебя Господь. А ныне, при шуме сильного смятения, он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушил ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев каждением валу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Но, Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердце и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе вверил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот, я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода». И остатка не будет у них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, а выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое. Каково оно к тебе? Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будут сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты спешим и бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его». Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью, сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти». Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему, Израилю. Вот, я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Как отличить Христа истинного от подделок? На первый взгляд все просто. Есть Христос исторический, библейский, и есть те, кто пытается себя за Него выдать, заявляя, что они и есть Мессия. Таковых было и будет еще много, их лжеучения будут исчезать вместе с ними и их последователями. Гораздо сложнее разобраться с нашими заблуждениями относительно Спасителя внутри нас. Что, если мы поклоняемся не тому Христу, выдуманному кем-то или даже нами самими? Нам нужно уверенно разобраться с основными ошибками в представлениях о том, какой Он Иисус. Или мы будем постоянно сталкиваться с разочарованиями, обманами, ненужными конфликтами и, кроме того, можем реально потерять веру. Помните слугу, что закопал вложенные в него инвестиции. Почему он так поступил? Он просто не знал своего господина и потому не видел блага, стоящие за ним. Не понимая Христа, мы любую ситуацию, в которую приведет нас благость Божия, будем расценивать как проблему. Нам нужен Христос.

Голос истины, тот, который всегда актуален, потому что жив. И как живой, а не мертвый, он будет всегда среди нас, открываясь в живых наставлениях, общениях, объятиях, служениях ближнему. Есть очень важное отличие живого от мертвого. Мертвое не сможет вас обнять, даже если когда-то вас любило. А Христос всегда сможет и делает это, ибо Он не прекращает нас любить и не перестает быть верным.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати», дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, как относиться к клятвам? Клятвы Гиппократа для врачей, присяга в армии и другие в свете Писания.
1: Это достаточно сложный вопрос, который требует предварительного уточнения самого термина «клятва», что подразумевается под этим. И это позволяет нам иметь более ясный фундамент для того, чтобы определиться со смыслом, что же говорит Писание и как к этому относиться. Очевидно, есть слова Иисуса Христа, на которые ссылаются часто. Это слова, сказанные во время Нагорной проповеди в 5 главе Евангелия от Матфея. Записано это, мы читаем с 34 стиха, где сказано: «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но слово ваше да будет да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Как я уже сказал, что весь вопрос, наверное, вся сложность заключается в понимании слова «клятва» и что подразумевалось под этим словом тогда, когда Иисус говорил, и что подразумевается под этим словом, когда говорят сегодня. Иисус конкретно предупреждает от клятвы или запрещает клятву, которая основана на какой-то гарантии, которую дает человек, и эта гарантия не подвластна ему. Например, человек клянется небом. Небо не подвластно человеку. Когда человек клянется, то есть он обещает что-то и гарантирует верность или точность того, что он говорит, чем-то, что не является подвластным ему, что вне его контроля. Он делает это для усиления значимости того, что он сказал. Но в действительности это всего лишь слова. У него нет никакого механизма для того, чтобы эти слова действительно гарантировать небом. Или землею. Он то же самое не может гарантировать это. Он говорит, потому что это подножие ног Божьим. Ни Иерусалимом тоже он не может, потому что Иерусалим вне его контроля. То есть это главный фактор, о котором говорит здесь Иисус, подчеркивая, что в словах, которые люди обещают другим, основанием должны быть реальные возможности, которые есть у человека. В действительности, клятвы давались в Ветхом Завете, и они были достаточно серьезными. Как, например, Бог приглашает народ израильский и через Моисея говорит им: «Вот законы, заповеди, которые я требую, чтобы вы исполняли». Весь народ в торжественной ситуации, он провозглашает и говорит: «Все, что ты сказал, мы исполним». То есть мы видим, как в торжественной ситуации народ израильский дает обещание, правда, он его не выполнил потом. Но это была очень ясная церемониальная схема, в которой было представлено обетование с Божьей стороны и обещание придерживаться или быть верным этому завету со стороны Израиля. И мы видим в 24 главе книги «Исход», как эта церемония, она обставляется, то есть там торжественное окропление кровью, там торжественное принятие пищи. То есть это была очень серьезная церемония, в которой было дано это обещание. То есть весь вопрос не в том, что человек может или не может давать обещание. И даже вопрос не в том, что может ли это обещание быть дано в торжественной обстановке. Весь вопрос в основании этого обещания. Я думаю, что помогает нам понять это другое место, которое мы читаем в послании Иакова. В послании Иакова в 4 главе написано следующее. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год, будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». То есть, когда человек дает обещание, он принимает гражданство, и когда он принимает гражданство, ему говорят: «Подними руку». и скажи, почему подними руку? Это более торжественная ситуация, в которой человека призывают быть сосредоточенным на сути того, что он говорит. Он дает отчет в том, что он говорит. И человек говорит о том, что он обещает. Когда люди говорят «клянусь», то эта фраза заменяет его торжественно или подразумевает под собой его обещание, которое дано в торжественной ситуации. Суть этой клятвы заключается в том, что человек говорит, что он, исходя из того, что он может в жизни, будет верен тому, например, когда он в суде, ему говорят, подними руку и скажи, что ты будешь говорить правду, только правду, и ничего больше, кроме правды. Вот все, что он обещает. Он не обещает небом, не обещает землей, не обещает чем-то другим. Он говорит, что вот сколько я знаю, я вам буду говорить только правду. Так вот, в этом смысле клятва не представляет собой ничего страшного. Если человек, обещая что-то торжественно или неторжественно, обещает это, исходя из понимания того, что он будет делать лучшее, что возможно, для того, чтобы это исполнить, это нормальное явление. Иисус Христос осуждает клятву, которая основывается на том, что не подконтрольно человеку, клятву, которую люди использовали для придания значимости, и в действительности Иаков называет это тщеславием.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Папа Римский Лев XIV и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии и Ливане. Встреча состоялась 14 сентября в Апостольском дворце в Ватикане. Особое внимание стороны уделили продолжающимся конфликтам и их последствиям для населения региона, включая миграцию и вынужденное перемещение людей. Говоря о Сирии, патриарх Иоанн X заявил, что христиане являются неотъемлемой частью сирийского общества и должны обладать равными правами наравне с другими гражданами. По его словам, для восстановления стабильности необходимо укреплять согласие в обществе, мир и принципы равноправного гражданства. В отношении Ливана патриарх призвал положить конец продолжающейся эскалации на юге страны и поддержать усилия государственных институтов по прекращению конфликта. Он также выступил за диалог между различными политическими и общественными силами Ливана. 72-летний христианский проповедник Ричард Джонсон был оправдан британским судом после того, как его обвинили в нарушении общественного порядка из-за распространения христианской листовки о Содоме и Гоморре в лондонском районе Сохо. Христианский юридический центр, который предоставлял интересы Джонсона, приветствовал решение суда. Джонсон рассказал, что распространял в Сохо христианские трактаты на разные темы. В одном из трактатов говорилось о библейской истории Содома и Гоморры, описанной в книге «Бытие». В прошлом году во время раздачи материалов к Джонсону подошли двое мужчин и потребовали, чтобы он убрался из Сохо. Проповедник покинул район, поскольку опасался за свою безопасность. Неизвестно, были ли эти двое мужчин теми же людьми, которые позднее пожаловались на распространенный трактат. После этого Джонсону предъявили обвинение в соответствии с законом об общественном порядке 1986 года. Пасторы протестантских церквей в США стали чувствовать себя эмоционально лучше и вновь обретают уверенность в своем призвании. Однако их удовлетворенность служением продолжает снижаться. Об этом говорится в новом исследовании Barna Group и GLU, опубликованном в рамке серии «Состояние церкви 2026». Исследователи отмечают заметное улучшение сразу по нескольким показателям. В частности, доля пасторов, которые чувствуют себя недостаточно компетентными для своего служения, снизилась с 64% в 2023 году до 44% в 2026. Также стало меньше пасторов, которые ощущают эмоциональное и психологическое истощение. Сейчас более 60% служителей говорят, что чувствуют себя эмоционально и умственно вымотанными. При этом около 10 лет назад таких пасторов было почти 75%. Восстанавливается и уверенность пасторов в своем призвании. Южноафриканский сериал Netflix «Многоженец» набрал более 23 миллионов просмотров, возглавил чарты в десятках стран и спровоцировал среди христиан бурные дискуссии о полигамии. Популярность шоу побудила верующих обсуждать библейские нормы на фоне культурных традиций. При этом мнения разделились от резкого осуждения до оправдания многоженства. Так нигерийский пастор Баладжи из неденоминационного евангельского служения The Harvest заявил, что потрясен тем, что некоторые современные лидеры общин в Африке тайно практикуют двоеженство, имея городскую и сельскую жен, и призвал коллег не замалчивать эту деликатную проблему на проповедях. Напротив, независимый кенийский теолог Винсент Мулва открыто выступил против традиционной христианской доктрины единобрачия, заявив, что в самом Священном Писании нет прямых запретов на полигамию. Британский богослов и исследователь Нового Завета Николас Том Райт призвал христиан с осторожностью относиться к рассказам о переживаниях на грани смерти. По его словам, видение рая, ада или встреча с Иисусом могут быть значимым личным опытом, однако не должны становиться основой христианского учения о жизни после смерти. 77-летний Райт, бывший епископ Дарима и один из наиболее известных исследователей Нового Завета, говорил об этом в подкасте. Слушатели спрашивали его, как понимать многочисленные рассказы о переживаниях на грани смерти в свете библейского учения о воскресении. Райт отметил, что не считает такие переживания чем-то, что необходимо полностью отвергать. Однако, по его мнению, христианская надежда заключается не просто в том, чтобы сразу после смерти оказаться на небесах. Главная надежда христианства – воскресение тела и обновление всего творения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Изобретательность. В одном монастыре на берегу Красного моря жизнь уж давно текла монотонно, бесцветно, вяло. Наконец, однажды настоятель, наблюдая за жизнью муравьев, увидел, с какой изобретательностью те добывают себе припасы. И вот томившее его уныние исчезло, он созвал монахов и сказал им: «Братья, нам нужно придумать что-нибудь новое для нашей жизни, ибо если христиане утратят изобретательность, мир умрет».

На какое-то время всей мир приходя, находя в нем себя или не находя, мы в предчувствии света, нас тянет на свет, даже там, где написано «выхода нет».

0: Непонятно за что продолжается бой. За себя мы готовы бороться с собой. И вот-вот одолеет бессмысленность, но мы уверены будет рассвет все равно. Мы идем вопреки или наперекор, как когда-то Каспар, Бальтазар, Мельхиор. Мы навстречу идем, а не просто вперед, и предчувствие света нас не подведет.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Завтра церковь отмечает праздник Сретения Господня. Что это за праздник? Славянское слово «сретение» означает «встречу». В Евангелии от Луки записано, что Иосиф и Мария принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса, как предписывал закон Моисея для всех младенцев мужского пола. Там их встретил старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Спасителя мира. Дух Божий открыл старцу, что на руках бедной четы лежит Мессия. И Симеон, взяв дитя на руки, горячо молился, пророчествуя и благодаря Бога, что отпускает его с миром. В этом же храме, служа Богу день и ночь, пребывала Анна, вдова лет 84, которая, встретившись с Иисусом, прославила Господа и говорила всем о Нем. В Писании не говорится, как отреагировали эти все, кому говорила Анна. Но мы видим, как встретили Иисуса эти двое, Симеон и Анна. В Слове Божьем отмечена их верность и праведность. А как мы встретим Бога? Готовы ли мы к этой встрече? Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти.
2: Сегодня я предлагаю обратить ваше внимание на сравнительно малозаметную книгу Ветхого Завета, в которой содержится нечто очень важное и для нас, живущих в этом 20 веке. Это книга пророка Амоса, где он взывает к своему народу: «Приготовься к сретению Бога твоего». Амос пророчествовал в такое время, когда вся страна процветала, была сильной и богатой, несмотря на то, что не имела природных богатств. Она обогащалась за счет удобного расположения между соседними странами и благодаря торговле с ними. Люди поклонялись Богу, принося каждое утро жертвы и давая регулярно десятину. Но жизнь их свидетельствовала, что сердца их далеко были от Бога. Вся религия этого народа сводилась к исполнению внешних обрядов, и поэтому их повседневная жизнь была в противоречии с их вероисповеданием. И вот к таким людям Бог послал пастуха пророка Амоса. Пророк упрекает народ за их грехи, призывает к покаянию и предупреждает, что суд и наказание неизбежны. Но несмотря на все эти предупреждения, самонадеянный народ продолжал жить в распутстве и в грехе. Через свое слово Господь напоминает нераскаявшемуся народу о прошлых посещениях голодом, засухами, войнами и разрушениями. Он говорит о судах Божьих за их вероломство. «И при всем том вы не обратились ко мне, — говорит Господь. И как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего». То есть, приготовься ко встрече Бога твоего. Кто-то может спросить: ну какое отношение все это имеет ко мне в настоящее время? Дело в том, мой друг, что встреча с Богом неизбежна. Если ты говоришь, что не веришь в Бога, то это отнюдь не изменяет факта, что человеку положено однажды умереть, а потом суд и личная встреча с Богом. В каждом из нас есть внутренний голос, говорящий нам: «Приготовься к встрече Бога твоего». Сам факт того, что человек противится Богу, борется с Ним, стараясь убедить самого себя в том, что Бога нет, является доказательством, что человек слышит этот голос Божий, призывающий его к себе. Да, человеку положено однажды умереть, а потом суд. А это значит личная встреча с Богом. Так говорит Слово Божие. Готов ли ты, мой друг, к такой встрече с твоим Творцом? Никто из нас не знает, когда настанет именно этот день встречи. Только один Господь знает это. Поэтому как важно быть готовым. Наш текст не говорит о завтрашнем дне, но слово «приготовься» относится к настоящему времени, к сегодняшнему дню. Ибо сегодня – день благоприятный, сегодня – день спасения, сегодня – день покаяния. «Приготовься к встретению Бога твоего». «Но я еще успею сделать это», — говорит молодой человек. «У меня масса времени. Подожду, пока возмужаю». «Время есть», — говорит взрослый мужчина. «Подожду до старости». А зов Божий твердит одно. «Приготовься к встретению Бога твоего». «Не завтра, а сегодня. Будь готов». «Еще рановато», — произносит в ответ старец. «Подожду до дня смерти». Но тогда, увы, уже будет поздно. То, что мы обязаны сделать сегодня, откладывается на неопределенный день в будущем. А ведь это безумие. Что придает трагичность моменту, когда в глаза человека беспощадно заглядывает смерть и зовет его к себе? Что делает христианина радостным в момент разлуки с этим миром? Сознание, что он готов, что он примирен с Богом. Смерть моего дорогого отца свидетельствовала именно о том, что действительно стоит жить для Бога, стоит быть всегда готовым к встрече с Ним. Последние 3 недели перед смертью мой отец наслаждался особым душевным покоем. В сердце своем он ощущал особый мир и радость. Он говорил окружающим, что за всю свою жизнь он никогда не чувствовал такой близости Божией. За 1,5 часа до своей смерти он молился. «Если, Господь, Твоя воля, чтобы я продолжал нести людям Твою благую весть, тогда исцели меня. Но если я исполнил порученное мне задание, тогда я готов. Возьми меня домой». Так он в полном мире и покое оставил нас в возрасте 50 лет, с уверенностью, что он был готов ко встрече с Богом. Уважаемый радиослушатель, если ты не спасен, день пришествия Христа застанет тебя внезапно. Готов ли ты к встрече с живым Богом? Приготовься к встретению Бога твоего. Мой друг, сегодня Господь хочет спасти тебя. Все уже готово для твоего спасения. Христос совершил твое спасение 2000 лет тому назад на Голгофском кресте. Он принял на себя наказание, надлежащее тебе, и сам понес твой грех на Голгофу. Теперь тебе нужно лишь принять его. Тогда ты будешь рожден свыше, и тогда ты будешь готов к встрече с твоим Господом. О, мой друг, немедля, приди к нему сейчас, пока еще не поздно. Приготовься к встретению Бога твоего.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».